Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый и временами порывистый. Температура воздуха составит от 12 до 16 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Пройдут дожди с грозами. Ветер умеренный, при грозе порывистый до 14 метров в секунду. Температура воздуха составит от 14 до 18 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, над чем работают белорусские ученые и можно ли омолодить тело человека.
0: Новости.
1: Президент Беларуси принял ряд кадровых решений. Так, глава государства назначил нового министра природных ресурсов. Должность занял Максим Лысенко. Ранее он был первым заместителем бывшего руководителя ведомства. Александр Лукашенко подчеркнул, что госорган выполняет довольно важные функции. Тем не менее, политик выразил недовольство работой регулятора. Президент призвал нового управленца активизировать благоустройство территорий нашей республики. Белорусские ученые разрабатывают ряд новинок в области машиностроения. Об этом рассказали в Академии наук. Например, исследователи создают прототипы роботизированных карьерных самосвалов и тракторов. Такие машины должны перемещаться самостоятельно, без участия человека. Аналогичные работы ведут и в отношении логистических тележек. Технологии проявляют интерес ряд компаний. Кроме того, специалисты продолжают заниматься разработкой отечественного электрокара.
0: К новостям в мире.
1: В Литве проходят военные учения с применением беспилотников. В маневрах участвуют почти 3000 военных из 8 стран НАТО и 800 единиц техники. Мероприятие проходит в 15 километрах от границы с Белоруссией. Военные отрабатывают навыки ведения боевых действий с применением различных средств от беспилотников до артиллерии. Маневры должны завершить до конца месяца. И к новостям в регионе. Власти Минской области подготовят множество событий к предстоящему форуму регионов Беларуси и России. Об этом рассказали в Минобл-исполкоме. Например, для делегации организуют разнообразные мастер-классы и тематические выставки. Также для гостей будут работать около 30 профессиональных экскурсоводов и музейных сотрудников. Они предложат посетить знаковые места и расскажут об их истории. Напомню, форум регионов Беларуси и России пройдет в разных частях Минской области через 2 недели. И в завершение выпуска, в США начали испытания первой в мире технологии омоложения клеток. Соответствующий препарат тестирует один из американских стартапов. Как сообщили в организации, средство уже получил один пациент. Новинка предназначена для восстановления тех клеток, что поддерживают связь между глазами и мозгом. Их повреждения вызывают слепоту. В эксперименте должны принять участие около 15 человек. За их состоянием будут наблюдать не меньше 5 лет. Затем исследователи изучат итоги тестов.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: И это улетное утро на волне 97.4 FM. Вот вам и начало дня. Бодрое, легкое, музыкальное. В общем, такое, которое нужно. У наших предков были на самом деле тотемные животные. И у некоторых и есть и сейчас. Но почему-то это обычно, когда говорят, ну это волки, и там львы, тигры. Звучит красиво, но кажется, я, Женя Тихонов, нашел представителя фауны, который нам подходит идеально. Жираф. Так, не спешите осуждать и не понимать меня. Сейчас объясню, почему. Все дело в том, что это пятнистое животное спит, ну, всего-навсего где-то 2 часа в день из-за постоянной бдительности. А нас же пугают пропущенные будильники, нагоняя от шефа, ну и, конечно же, вечный темп суеты. Но сегодня, в эту пятницу, мы это отменяем. Просыпаемся бодро, быстро, с минской волной. И раз уж жираф большой, то ему и видней. Допустим, что-то у нас по поводу погоды на сегодня. Поэтому посмотрим прямо сейчас.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси облачно с прояснениями. Временами дожди, местами сильные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 14 до плюс 20. В восточных регионах до плюс 27. В Минске также облачно. Временами дождь, возможно, гроза. Ветер северо-западный умеренный, при грозе порывистый. Температура воздуха утром до плюс 13, днем до плюс 16. Ну что же, видно, погода решила подбросить нам сюрприз и напомнить, что она у нас, дама, оказывается, своенравная. Ну, ладно, ничего страшного, мы просто нашу кондей переключим в режим отапливания, ну, хотя бы немножечко. А бодриться в этом часе мы будем следующим образом. Мальчишки и девчонки, а также их родители, а гороскопы в пятницу услышать не хотите ли? Если да, то конец часа специально для вас. Наш гороскоп на удачу уже готов. А также через несколько треков обсудим момент о том, что Кая Каллас, возможно, покинет свой пост. Но по своей ли инициативе и почему? Ну да, через пару минут все и расскажу. Поэтому встречаем пятницу на МВ-радио, и пускай она будет улетной. И, кстати, через пару минут наши дорогие любители социальных сетей, особенно ТикТока, подключайтесь, будет прямая трансляция, в которой буду вас ждать. Так что не пропускайте.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

0: Реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучше.
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Итак, в эфире утреннее шоу, а сегодня у нас для вас дипломатический детектив с оттенком, скажем так, еврооптимизма. И нет, это не сценарий для какого-нибудь детективного сериала наподобие «Настоящий детектив», это Брюссель. Внимание! В Евросоюзе созрела революционная идея лишить главного дипломата блока Каю Каллас ее полномочий. За что? За неэффективность. Вот представляете, там наконец-то это заметили. По данным 5 источников в газете, которую все цитируют, но никто не называет, Франция и Германия решили, что, мол, хватит играть уже в эту геополитику и инициировали обсуждение реорганизации дипслужбы Евросоюза. Потому что, цитирую, нужно повысить способность справляться с кризисами. А пока что, судя по всему, способность эту, скажем так, справляет непонятно что и непонятно куда при первом же чихе из Вашингтона или Пекина. При этом Европейской службе внешних связей уже на секундочку 15 лет. То есть, по идее, у нее уж там выпускной где-то был. Серьезный возраст. А бюджет у нее 1 миллиард. Миллиард! Видимо, за эти деньги она научилась только красиво переводить стрелки и выпускать пресс-релизы с высоким содержанием пафоса. Теперь по одному из предложений ее функции хотят вернуть обратно Еврокомиссии и странам-членам. Так, типа получается дешевле будет и привычнее что ли. Но знаете, как говорится в народе о Брюсселе? Кажется, вспомнили старую добрую истину. Рыба гниет с головы. Вот только проблема. ЕС больше напоминает гидру, у которой этих голов не сосчитать. Ну, отрубишь полномочия, скажем так, а уже две другие на совещании по Zoom новый проект там или комитет по борьбе с неэффективностью создают. И иногда, когда дипломатия буксует так, что ее можно засчитать в минус, приходится идти на крайние меры. Вплоть до того, чтобы забрать миллиард у одних и раздать его тем, кто хотя бы помнит, где находится та самая геополитическая карта. Без стрелочек все сложно. Ну и, наверное, главный вопрос этого утра. А кто будет проверять эффективность тех, кто проверяет эффективность Каллас? Но это, друзья, как говорил Леонид Каневский, уже совсем другая история. А пока пьем кофе и радуемся, что наша головная боль хотя бы не стоит миллиард евро. И наоборот, от головной боли попытаемся сейчас пролечить и особенно дать ту самую нужную информацию тем людям, которые верят в гороскопы. И надеемся, что это нас всех смотивирует. Через несколько треков расскажу, что ждет каждый знак зодиака. И, кстати, да, трансляция в нашем ТикТоке уже запущена, поэтому забегайте, будем проводить утро, скажем так, тет-а-тет.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. МВ Радио.

0: Гороскоп на удачу.
1: Для каждого знака зодиака у нас есть небольшой такой настрой на этот день, тем более, что это пятница. Поэтому ловите порцию легкости, бодрости и мотивации, чтобы действовать, ну, скажем так, без лишних сомнений. Итак, овны, сегодня наша энергия на подъеме. Лучшее время для физической активности или старта того, что давно откладывали. Проверьте свой список и пусть удача встретит вас на самом крутом повороте. Пятница любит смелых, помните об этом. Тельцы, звезды советуют ослабить контроль и позволить себе маленькую слабость. Чашку хорошего кофе ради удовольствия или милую мелочь без повода. Легкий бунт против рутины подарит неожиданно много сил для пятничного настроения. Близнецы, ваша суперсила сегодня – это непринужденное общение. Смело пишите тем, кому давно хотелось сказать привет. Одно случайное сообщение может обернуться полезной связью или отличной идеей к концу дня. Раки, хватит тревожиться о чужом мнении. Сделайте то, что радует именно вас. Выспитесь, посмотрите добрый сериал или приготовьте что-нибудь вкусное. Забота о себе в пятницу – лучшая инвестиция в хорошие выходные. Львы, не бойтесь оказаться в центре внимания сегодня, потому что ваша улыбка и легкая уверенность подарят хорошее настроение окружающим и привлекут маленькую победу. Сыграйте главную партию в любом деле, аплодисменты вам обеспечены. Девы, попробуйте заменить одно «надо» одним «хочу», и вы увидите, как дела закрутятся сами собой. Перфекционизм отложите, скажем так, до понедельника, сейчас важнее начать и почувствовать удовольствие от процесса. Весы, не взвешивайте «за» и «против» слишком долго. Выберите вариант, который звучит веселее, даже если он чуть рискован. Легкость выбора окрасит пятницу в яркие тона и преподнесет неожиданный приятный бонус. Скорпионы, ваша глубокая страсть сегодня – отличное топливо. Направьте ее не на борьбу, а на творчество или даже уборку. Результат вас удивит. Сделайте первый шаг с утра, и день покажется вам очень красивым на вкус. Стрельцы, пришло время вспомнить, что вы – это главный исследователь. Выделите час на что-то новое, необычный маршрут, блюдо или короткий урок. Вселенная обязательно подкинет приключения. Оптимизм и легкость – ваш бесплатный билет к удаче. Козероги. Даже серьезному козерогу сегодня можно немного отступить от плана. Доверьтесь интуиции. Она приведет вас к цели быстрее любого графика. Выдохните, улыбнитесь и разрешите себе чуть меньше контроля. Пятница это позволяет. Водолеи. Ваша гениальная идея, которая казалась странной, сегодня вдруг всем понравится. Поделитесь ею без стеснения. Импровизируйте, как джазовый музыкант, и получите заряд бодрости на всю следующую неделю. Ну, а главное, на выходные. Ну и рыбы, превратите мечты в маленькие дела. Выберите самую крошечную мечту, скажем так, набросок, короткую прогулку или новую мелодию и воплотите ее прямо сейчас. Чудо не заставляет себя ждать, оно внутри первого шага. Поэтому всем, дорогие друзья, хорошей пятницы. Ну что же, вот такой вот был наш гороскоп на сегодня. И, кстати, вот для рыб обещал сказать что-то важное. Да, некоторым рыбам сегодня позволен выходной, возможно, но не нашему Артему Титову, который уже подготовил выпуск новостей и мчится к нам в студию. Поэтому дожидаемся. А пока что небольшая музыкально-рекламная пауза на Минской волне.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 9 до 13 градусов по Цельсию. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать родителям первоклассников и как стартовал чемпионат мира по футболу.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил лидера России и всех жителей страны с Днем России. Глава государства подчеркнул, что официальная Москва является одним из ведущих государств нашей планеты. Политик подчеркнул, что Минск уже долгое время идет бок о бок с Кремлем. Александр Лукашенко уверен, сотрудничество между двумя странами идет на пользу народам Беларуси и России. Президент пожелал Владимиру Путину здоровья и успеха в работе, а жителям государства счастья и благополучия. Школы Беларуси должны принять около 80 тысяч первоклассников в новом учебном году. Такой информацией поделились в Министерстве образования. Как отметили в ведомстве, прием документов от родителей будущих учеников начинается уже сегодня. Бумаги нужно нести в учреждение по месту жительства. Подача заявлений в более отдаленное заведение стартует в середине августа. В ведомстве подчеркивают, всех первоклассников в Беларуси обеспечат местами в школах.
0: К новостям в мире.
1: Мирное соглашение между США и Ираном еще не согласовано. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Исламской Республики. В ведомстве подчеркнули, что сообщения о времени и месте заключения сделки слишком опрометчивы. Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о скором подписании соглашения с Ираном. По словам политика, такое событие может произойти уже на выходных в одной из стран Европы. Новостям регионов. Продажи ряда отечественных товаров значительно выросли в Минской области. Такой информацией поделились в Минобласполкоме. В администрации сравнили показатели первых трех месяцев этого и прошлого годов. Например, уровни увеличились в отношении фруктов, овощей, мясных продуктов, стиральных машин и телевизоров. Специалисты намерены и дальше увеличивать привлекательность белорусских товаров для покупателей.
0: О спорте.
1: Стартовал чемпионат мира по футболу. Мероприятие открыли в столице Мексики, Мехико. Первый матч прошел между командами принимающей страны и Южноафриканской республики. Итоговый счет встречи составил 2-0 в пользу Мексики. Также уже сыграли представители Южной Кореи и Чехии. Представители Сеула одержали победу со счетом 2-1. Напомню, чемпионат мира по футболу будет идти около месяца сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с «Ясно» от «Белтелеком».
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно» для каждого.
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: Итак, в эфире МВ-радио, и это уже второй час нашего совместного побега из объятий подушки до очень теплого одеяла. С вами Женя Тихонов. И как вы? Вот честно, глаза уже открылись, кофе в руке. Ну, если так, то замечательно. Потому что сейчас мы будем бодриться по-легкому. Без флагов и планок, просто с хорошим треком и одним фактом, который взбодрит ваш мозг намного лучше, чем двойной эспрессо. Знаете, почему утром так трудно начать говорить? Оказывается, наши голосовые связки на ночь отдыхают так же, как и все наше тело. И самый быстрый способ их разбудить — это не это просто громко зевнуть с голосом. Вот серьезно. Зевок разгоняет лимфу, расправляет диафрагму и, факт, прокачивает мозг кислородом быстрее любого махания руками. Так что не стесняйтесь. Прямо сейчас зевните так, чтобы я услышал. Лучше с текстом, скажем так, «Я просыпаюсь», и вот здесь вот хороший зевок. Кажется, уже голосовые связки немножечко так запели. Вот есть такое. Ну а мы поехали дальше, к планам на наш второй час. Под конец его ожидает рубрика «Вылетит и поймаешь», где мы разыграем с вами сегодня билеты в Пикселенд. Так что не пропускайте ни в коем случае. Какое решение президента Украины Владимира Зеленского отрицательно сказалось на отношениях с Польшей, расскажу в середине часа. Ну а через несколько треков объявлю праздники на сегодняшний день, на 12 июня. Ну что ж, пятницу мы любим, и особенно, когда все идет как по маслу, а особенно, когда еще и треки на МВ-радио заходят прямо в глубину нашего сердца. С пятницей всех нас!
3: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на минской волне.

0: журнал.
1: Итак, «Бортовой журнал» мы вместе с вами открываем на дате 12 июня. И без лишних слов и предисловий переходим, точнее погружаемся в наши праздники. Может быть, кто-то найдет праздник себе по душе. Итак, Международный день дубляжа. Очень, кстати, схожая профессия с радиоведущим. И что вообще подразумевает это слово «дубляж»? Ну вот смотрите. Вы идете в кинотеатр на фильм и слышите, что голоса иностранных актеров в кадре совсем не слышны, а только переозвучка на выбранном вами языке. Ну вот, по факту мы разобрались, то есть это тогда, когда вы слышите только русский голос, а грубо говоря, вот так это оно и есть. Профессия крайне сложная, на секундочку. Потому что это, смотрите, загибайте пальцы. Нужно попасть в эмоцию в нужное время. Еще оказаться похожим на голос оригинала. То есть, по факту, это работа со звездочкой. Считайте, что это то самое актерское мастерство, которое только вы не видите, а слышите. Сам тоже иногда таким занимаюсь. Так что моих коллег, которые занимаются этим даже на профессиональной основе, особенно Кузнецов, Всеволода, вот и хотелось бы поздравить, если кто-нибудь знает, это вот популярный в России голос ТНТ. Если среди наших слушателей кто-то занимается вообще подобным, то тоже большой вам респект и скиньте, пожалуйста, что послушать и посмотреть, а мы пойдем немножечко дальше. Также сегодня отмечается у нас День борьбы с детским трудом. Подумать только, что такая практика, детский труд, остается в 21 веке. Увы, но такое сплошь и рядом в дальних странах, на вроде Индии. Дети работают, получают копейки, а с их труда, который ничуть не легче труда взрослых, кто-то получает очень большие деньги. Да, дети должны знать, что такое труд. Любить его и не бояться, это факт. Но вот наша человеческая природа как раз-таки она и такова. Но давайте здесь сразу оговоримся. В случае принудительной работы все забывают, что детство — это тот самый период, когда можно позволить себе шалости, беззаботность, ну и просто простое познание мира. Не стоит, даже нельзя их этого лишать. А вот попросить помыть посуду, вынести мусор или быть на подхвате в деревне бабули — это всегда пожалуйста. Поэтому берегите детей и помните, что они рано или поздно станут взрослыми. И наша задача — сделать следующее поколение после нас только лучше. И, конечно же, счастливее. Ну и замкнем сегодня днем рождения противогаза. Да-да, того самого армейского, который еще и на время нужно надевать в случае команды газы. Изобретение 19 века, которое спасло множество жизней во время мировых войн. И помню даже, как нас в школе учили их быстро надевать и качественно, а потом мы ходили в них по школе. Вот не совсем понимаю практику последнего, или, может быть, мы просто ходили пугать кого-нибудь. Ну, уже не помню. Но вроде как бы это добавляло каких-то там очков крутости. Да. На самом деле, мое личное пожелание в связи с этим праздником целому миру, чтобы никогда и нигде не было такой ситуации в жизни каждого из нас, когда это изобретение нам бы пригодилось. Поэтому, наверное, этот праздник все-таки я тоже посвящу нашему миру и, конечно же, миру во всем мире. Ну что же, конечно, как бы сильно сейчас мы не натягивали противогаз от новостей некоторых, мы никуда не денемся, поэтому обсудить их придется через несколько минут и узнаем, что так сильно поляков разозлило в недавнешнем решении Владимира Зеленского. Ну а пока что новости, точнее, наша рекламная пауза и музыкальная пауза специально для вас.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама на Минской волне.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В.
4: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда». Газета, которая нужна.
5: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
6: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла, пиццу нам принесла. принес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
7: Сашка, выходи скорей.
6: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
8: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
6: Смотри, как удобно.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Иногда решения некоторых политиков бывают рушат на самом деле долгие взаимосвязи между странами, которые вчера еще были друзьями, а сегодня уже наоборот. Так вот, такое же решение президента Украины Владимира Зеленского присвоить воинскому подразделению ВСУ имя, связанное с украинской повстанческой армией, вызвало резкое ухудшение отношений к Украине в Польше. Данный опрос опубликует авторитетное издание именно из Польши, и цифры, скажем прямо так, очень тревожные для Киева. Согласно исследованию центра, более половины поляков, ровно 52%, заявили, что их отношение к Украине и украинцам стало намного хуже. И лишь 4,5% опрошенных заметили какое-то улучшение. При этом особенно сильное неприятие фиксируется среди польской молодежи до 24 лет. Там показатель вообще 56%. И мы напомним, что УПА – это формирование, действующее в годы Второй мировой войны и известное массовыми, преступлениями против мирного польского населения на Волыни. И шаги официального Киева по героизации таких структур, по мнению наблюдателей, бьют по самому чувствительному месту исторической памяти соседей. В конце концов, Волынская резня – это ни разу не шутки. Можете загуглить, почитать сами, что там происходило. Зеленский, кажется, отказался от классического выстрела себе в колено, заменив его на массированную атаку дронами по тому же самому колену. Потому что последствия этого решения для имиджа Украины в мире, вполне предсказуемые и крайне болезненные. Ну, а как вы хотели? Никто из простых граждан ни в Польше, ни в Литве, ни в самой Украине никогда добровольно не захочет повторения того, что происходило в 40-х годах. Возвращение в публичное пространство имен, связанных с этническими чистками, пугает и отталкивает. И здесь мы видим печальную для господина Зеленского закономерность. Помимо того, что он продолжает брать все новые и новые кредиты у Европейского Союза, он в прямом смысле теряет главный капитал – кредит доверия к своей стране со стороны мира. Потому что доверие, которого, судя по реакции соседей и опросам на Западе, осталось уже маловато, не будет скоро и вовсе. Ну что ж, дорогие друзья, мы плавно переходим к следующему пункту нашего эфира. Конечно же, музыкальной паузы. И ваш кредит доверия ни в коем случае я никуда не дену. Потому что скоро у нас рубрика «Вылетит и поймаешь». Будем пытаться расслышать фразу, спрятанную между песен. Ну а пока рекомендую забегать в наш ТикТок, потому что там идет прямая трансляция. Скажем так, чтобы мы были с вами на еще более коротком проводе. Ну и почти что виделись напрямую.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Ну что ж, надеюсь, что все исполнили уже свои утренние ритуалы и пришли в тонус. Но вот какое улетное утро без наших игр. Поэтому мы только наш первый ритуал запускаем. Конечно же, я имею в виду игру для самых внимательных и быстрых. Наш «Вылетит и поймаешь», в котором сегодня мы поборемся за сертификат в Pixeland. Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из 1000 Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Pixeland, ТРЦ Червинский, 3-й этаж. Без выходных, с 10 и до 10. Ну, отличное предложение, между прочим, для всех нас и особенно для тех, кто не знает, куда деть своих баловней судьбы, а точнее своих маленьких спиногрызов. Часто, кстати, называют их спиногрызами. Детей, конечно же. Их надо любить, оберегать и, конечно же, баловать. Поэтому давайте сразу оглашу правила для тех, кто еще не в курсе, что мы должны сделать для того, чтобы эти самые билеты в Pixeland забрать. Во-первых, после моего небольшого спича я включу музыку. Слушайте ее очень внимательно, потому что в треках, которые будут после него, скрыта маленькая секретная фраза, которую я хочу, чтобы вы услышали. Как только у вас это получится, присылайте ваш вариант ответа на Viber, Telegram 8029 10 10 307, именно как эта фраза звучала. Если вы окажетесь сегодня у нас первым, конечно же, и самым точным, кто правильно назовет фразу, в таком случае вы и забираете от нас билеты в Pixeland. Ну что же, правила оговорены, уже рассказано даже, что за подарок. Пора и музыку послушать на МВ-радио.

0: заметит и поймаешь.
1: Ну что же, уже 8 часов и 52 минуты, как-то время пролетело совсем незаметно, и второй час потихоньку подходит к своему завершению. Но не переживайте, есть у нас еще третий. Ну а также только что отгремела наша первая игра, дорогие друзья. И пора подводить ее итоги. Какая же фраза сегодня звучала у нас где-то там, спрятанной между треками? А фраза была такая: «Ну сколько можно уже зевать?» Или «Сколько можно уже зевать?» Именно такова она была, и на самом деле правда. «А сколько?» Потому что у нас тут пятница, не время зевать, время набираться хорошей энергии вместе с МВ Радио, допустим, там в ТикТок наш зайти, посмотреть, посидеть вместе с вами. Но в любом случае, поскольку у нас были для этого розыгрыша определенные условия, то в таком случае я называю первого человека, который дал нам правильный ответ. Итак, им оказался сегодня Никита, номер которого заканчивается на 0818. Никита, мы от имени всей нашей редакции «Минская волна» поздравляем вас с заслуженной победой. И напоминаем, будьте на связи. Совсем скоро с вами свяжется наш главный редактор и расскажет, как забрать сертификат в Pixieland. Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Pixieland в ТРЦ Червинский, 3-й этаж. Без выходных с 10 утра до 10 вечера. Ну что же, иногда мне кажется, что Артем Титов уже тоже работает без выходных абсолютно, потому что он ищет всегда самые свежие и самые горячие события, которые могли произойти только в этот день. Поэтому ждем его в нашей студии. Он подготовил для нас нечто крайне интересное. Ну а пока небольшая музыкальная и рекламная пауза на МВ Радио, чтобы скучно ждать не было.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама на «Минской волне».
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
4: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите: реклама@mvolna.by.

0: J'avais envie de tout donner, de te serrer pour toute la vie. Mais là, je n'ai plus besoin de toi. Je m'en sors toute seule, comme une grande.
1: МВ Радио, Минск, 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 11 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 14.
1: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
2: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, о чем стоит знать водителям и сколько может стоить сумка.
1: Новости.
2: Президент Беларуси поздравил лидера Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего с Днем независимости этой страны. Глава государства отметил, что официальные Минск и Манила установили дипломатические отношения еще 30 лет назад. Александр Лукашенко уверен, за такое время две республики смогли достичь определенных успехов в сотрудничестве. Политик также предложил зарубежным партнерам усилить взаимодействие в сферах продовольственной безопасности, промышленной кооперации и упростить визовый режим. Президент пожелал коллеге успехов и благополучия, а народу Филиппин – счастья и процветания. Сотрудники милиции будут дежурить во всех школах Беларуси сегодня. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Причиной такого решения называют проведение выпускных вечеров. Правоохранители будут следить за ситуацией как в самих учреждениях, так и на территории возле них. Кроме того, контроль общественного порядка усилят в парках, скверах и других популярных местах отдыха молодежи. Среди прочего, ГАИ будет следить за строгим соблюдением ПДД около школ.
1: К новостям в мире.
2: Правительство Великобритании определило нового министра обороны страны. Должность занял заместителя местного главы МВД Дэн Джарвис. Руководитель обладает большим опытом службы на государственных постах и имеет звание майора запаса. Новый министр обороны Соединенного Королевства пока не делал заявлений о будущей работе. Напомню, прошлый глава ведомства подал в отставку из-за разногласий с правительством. Руководитель не смог добиться финансирования ряда оборонных направлений Великобритании. К новостям регионов. Магазины в сельской местности Минской области работают с нарушениями. Об этом сообщили в Комитете госконтроля Центрального региона. Ведомство изучило ситуацию более чем в 70 торговых точках. Специалисты выяснили, что треть объектов продавали просроченную продукцию. В некоторых магазинах не было обязательных к реализации товаров. С нарушением графика работают и автолавки. Комитет направил местным властям поручение об исправлении выявленных недостатков. И в завершение выпуска. Сумку из искусственной кожи тираннозавра продали на аукционе за 150 тысяч евро. Мероприятие проходило в столице Франции, Париже. Материал изделия создали в лаборатории на основе анализа сохранившихся останков древних хищников. Предмет гардероба украшен серебряной фурнитурой и черными бриллиантами. Сам аксессуар является единственным в своем роде. Отмечу, что организаторы торгов надеялись получить за уникальный лот не меньше 300 тысяч евро. Однако итоговая цена оказалась вдвое меньше.
1: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Улетное утро на МВ-радио.
5: Итак, третий час в эфире. Утро уверенно набирает обороты. Минская волна. Всем привет, привет, привет. Женя Тихонов здесь. И если вы меня слышите, то отлично, мы с вами на одной волне. Потому что к 9 часам утра доживают, наверное, только те, кто и правда реально умеет и любит жить. И сейчас мы с вами сделаем так, чтобы наша утренняя скорость мысли совпала со скоростью трека, который будет через несколько секунд. Но сперва факт для того, чтобы немного улыбнуться. Знали ли вы, что кенгуру не умеют прыгать назад? Ну, то есть физически не могут, ну никак, хвост мешает. То есть у них все утро это только вперед, и поэтому я предлагаю нам сегодня побыть немного кенгуру. Никаких «ой, потом», никакого возврата сон, только шаг, прыжок и следующий час. И да, если вдруг захочется назад в кровать, то вспомните про кенгуру и сделайте глоток воды. Обезвоживание после сна – это главный враг нашей бодрости. То есть получается, что вода плюс музыка равно третий час в радость. Поэтому хвост в сторону, руки нарулили на клавиатуру, МВ-радио заряжает легко. Ну а также, конечно, еще и информирует, потому что вот после одного трека, который я уже обещал несколько секунд назад, мы посмотрим, что у нас происходит с ситуациями на дороге в Минске. Так что держите руки и ваши колонки наготове.

0: Пристегните ремни.
1: Ну, вообще-то, пристегивать ремни просто необходимо, потому что ПДД так говорит ради вашей собственной безопасности. Ну, а во-вторых, возможно, ситуация на дороге сегодня будет немножко повышена, поэтому стоит сделать, найти где-нибудь второй ремень и пристегнуться дополнительно. Хотя, на самом деле, сегодня как раз-таки не стоит, потому что, по данным сервиса Яндекс.Пробки, ситуация оценивается в 3 балла в 9 часов и 14 минут, что ситуация просто, ну, отличная, за исключением некоторых моментов, которые сейчас я и освещу. ДТП есть на Игуменском тракте с затором у МКАДа. Также на кольце развязки у Пушкинской с пробкой. Тимирязева с затором. На этом ДТП закончились, и это прекрасно. Пробки на Сурганово, Купалы и на Долгиновском тракте. Ну а просто сложное движение на улице Нововилинской, на проспекте Дзержинского, у каждой станции метро, а также на улице Жуковского. Ну вот и все. А мы боялись, вот и замечательно. Поэтому не бойтесь уже забегать к нам в Инстаграм и голосовать за за тот трек, который вы хотите слышать под завершение эфира. Два великолепных, легендарных трека сегодня у нас в удачной посадке. Оставьте голос за один из них, и если он победит, то мы его включим в прямом эфире. Ну а также, если возвращаться к Инстаграму, то с секунды на секунду уже будет выложена история, и мы поиграем в нашей рубрике «Шифробот» за вкуснейший сет от Ами Ями. Это целый чикен-сет. Считайте, шашлыки, дорогие друзья. Это то, что нужно нам в пятницу. Ну, конечно же, то, что нужно помимо еще нашего обожаемого плейлиста на МВ Радио. Поэтому музыка специально для нас.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Шифробот. Итак, смею напомнить, что сегодня настроение у нас пятничное, пахнущее дачей, семьей и друзьями. Да и вообще, ни разу не рабочее настроение у нас сегодня. Все мысли только о нем, о шашлыке. Поэтому давайте мы разыграем его вместе с вами. Потому что это то, что мы любим. И мы, главное, что любим очень сильно вас радовать. Поэтому подарок сегодня – это чикен-сет от Ами Ями. Побаловать вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию только с Ами Ями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз улицы Рыбалка 26. Заказы принимаются по номеру 8029-239-76-76, а также в Инстаграм. Ну, такую вкуснятину хотят получить все и каждый. Однако, вот, ну, не могу я раздать абсолютно всем. Есть у нас определенные условия в нашем шифроботе, и записывайте их. Во-первых, конечно же, нужно найти наш инстаграм-канал «Минская волна», подписаться на него, что обязательно, и посмотреть последнюю сториз. Также в последней сториз мы найдем набор эмоджи, которые что-то дозначат. Сегодня это знаменитейшая поговорка, которая будет как никогда актуальна. Как только угадаете, что я попытался там зашифровать, сразу пишите нам разгадку в Viber, Telegram 8029-1010-307, а также в нашу инсту, но только главное – пишите сразу вместе с номером, чтобы мы быстро могли с вами связаться. Сегодня пускай будет номер 24 у нас выигрышным. И на всякий случай, это будет пословица, напоминаю, которая значит условно следующее. Ребята, ну придется поработать. И главное, что с помощью этого все у нас получится. Как только поймете, что это такое, Viber, Telegram 8029-1010-307, а также наша Instagram. Ну а пока рекламно-музыкальная пауза специально для всех и каждого, кто в эту пятницу с нами.
1: Реклама на «Минской волне».
2: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Шиф работ.
1: И несмотря на то, что сегодня уже настроение пятница, многие люди, которые работают 5 через 2, прекрасно понимают, да и в принципе 2 через 2 тоже, это не обегает стороной ни в коем случае, понимают, что до выходного нужно сделать один финальный рывок. И вот нужно вложиться в этот рывок вот прям максимально, чтобы никаких гештальтов, незакрытых вопросов с собой на прекрасное время, как выходные, не брать. И для того, чтобы эти вопросы завершить, нужно потрудиться. А как мы все прекрасно знаем, что является нашим ответом сегодня в шифработе: без труда не вытянешь и рыбку из труда, либо не вытащишь рыбку из труда, из пруда. Отлично, сегодня ответили правильно абсолютно все. Ну а зачем усложнять что-то в эту пятницу? Наоборот, нужно, знаете, как-то полегче. Все-таки работа свое подкинет. Но в любом случае, сегодня я искал человека под номером 24, кому отдам сочнейший, вкуснейший сет от Ами-Ями, чикен сет. Сегодня оказался под номером 24 у нас Илья, номер которого заканчивается на красивые 36-37 номер. Илья, поздравляем вас от имени всей нашей редакции «Минская правда». Вот наш СММ тоже передает вам большой привет. И мы напоминаем, что будьте на связи в ближайшее время, потому что совсем скоро свяжется с вами наш редактор и расскажет, как забрать свой подарок – чикен-сет от Ами-Ями. Побывать вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию только с Ами-Ями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз улицы Рыбалка 26. Заказы принимаются по номеру плюс 375-29-239-76-76, а также в Инстаграме. Ну что ж, возможно, я тоже своего рода, знаете ли, шеф-повар для нашего с вами настроения, для отличного самочувствия в эту пятницу, и поэтому я приготовил для вас два хорошо знакомых блюда, но, возможно, под немного новым соусом. Проголосовать за них можно в Инстаграме, а послушаем мы их через несколько треков на МВ-радио, потому что удачная посадка уже совсем скоро.
0: Пусть утро будет улетным на МВ-радио.

Назвать наши удачные посадки, возможно, именно в нашем инстаграм-канале, в котором можно оставить свой голос за любой из понравившихся треков, который мы послушаем немножечко дальше. Также в нашем вайбер и телеграм 8029-1010-307 тоже можно высказаться по поводу своих предпочтений. Но для того, чтобы эти предпочтения сформировать, давайте послушаем по небольшому фрагменту каждой песни.

Рик Эстли, Never Gonna Give You Up. Это классическая вкуснота. Трек, который очень хорошо гармонирует с настроением пятницы. Он вообще трек этот самый легендарнейший, который получил, кстати, в 2000-х новую жизнь и стал известен как Рик Ролл. Ну, это когда, условно, в интернете какой-то ждали очень массовые и серьезные премьеры, выдавали кликабельную ссылку, а там клип на эту песню. В общем, клип тоже рекомендую к просмотру. Если вам сегодня ложится именно такое вот немного романтичное настроение в эту пятницу, тогда голосуйте за него. Но если для вас больше рейв на старый мотив, то в таком случае следующая песня для вас.

Carpenter Brut Maniac. Это та же эпоха, что и была у Рика Эсли, вот только драйв, жесткая эстетика, как хороший фитнес-пинок для всех нас в эту пятницу. Этот день нужно прожить красиво, с запахом рейва. Именно так считаю я голосую больше за второй трек, но и первый трек тоже мне очень сильно по душе, поэтому пока что я в раздрае. За какой же проголосуете вы, это уже решать непосредственно вам. Вайбер, Телеграм 8029101037 или же Инстаграм наш канал. Забегайте в сторис, голосуйте. Ну а пока что небольшая музыкальная пауза для того, чтобы подбить все голоса воедино и выбрать трек этого утра.

0: Удачная посадка.
1: Итак, пятница. День, который возрождает в нас силы и помогает идти нам в этот день с новой энергией. Ну, кстати, какой именно энергии, да? Романтичный или все-таки драйвовый? Да чего гадать, давайте лучше подведем итоги. По результатам народного голосования от МВ Радио побеждает сегодня Carpenter Brut с треком Maniac. До последнего момента думал, что все-таки это будет Рик Эстли с его легкостью, небольшой романтикой, но, однако, все поменялось буквально в последний момент. Пришлось очень быстро менять трек в нашем плейлисте. Ну что ж, отлично. Тогда Carpenter Brut прозвучит для вас. Ну а я свое вещание на сегодня, пожалуй, закончу. Именно утреннее вещание. Потому что в 3 часа 15 минут нас всех ожидает психология головного мозга с Денисом Северовым. Поэтому обязательно всем быть, потому что мы обсуждаем тему ПТСР. Ну и, конечно же, я хочу сказать большое спасибо за то, что многие присутствовали со мной здесь, в эфире, также в нашем эфире в ТикТоке, который шел почти уже на протяжении 3 часов. И я с радостью передаю дальше эстафету Нике Романовой. Она будет в 12 часов. Также, конечно же, до этого 2 часа великолепной музыки специально для вас. Ну и, конечно же, да, не забывайте, сеанс психолога сегодня будет. Всем пока, всем хорошего настроения, всем отличнейших выходных и продуктивной пятницы. С вами было «Улетное утро», Женя Тихонов. И я говорю вам пока. Всем до 3 часов.
0: Наш рейс.

0: Реклама.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
5: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвиже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 15.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, что происходит на Ближнем Востоке и какой способностью обладают шмели.
0: Новости.
1: Промышленные предприятия Беларуси должны создавать полезные для экономики инновации. Об этом заявил президент нашей страны. Он подчеркнул, что компаниям следует прогнозировать возможные потребности своих покупателей. Александр Лукашенко уверен, оперативная поставка современных аппаратов выгодна как самим производителям, так и другим организациям. Потому политик призвал заводы постоянно совершенствовать планы создания новых изделий. Спасатели Беларуси должны усилить контроль пляжей и детских лагерей отдыха. Об этом заявил министр по чрезвычайным ситуациям Вадим Синявский. Он подчеркнул, что специалисты обязаны обеспечить безопасность отдыха юных и взрослых белорусов. Потому сотрудники МЧС напоминают детям правила поведения у воды. Ведомство применяет и другие методы предотвращения инцидентов, от обучения ребят плаванию до наблюдение за пляжами с помощью беспилотников.
0: К новостям в мире.
1: Иран и США завершают утверждение условий нового этапа перемирия. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Исламской Республики. Как отметили в ведомстве, официальные Тегеран и Вашингтон согласовали почти все основные пункты будущего соглашения. О чем именно идет речь, пока неизвестно. По некоторой информации, власти Ирана ожидают утверждения проекта документа со стороны верховного лидера страны Мадштаба Хаменеи. К новостям регионов. Семинар для участников резерва управленческих кадров прошел в Борисове. В мероприятии приняли участие и представители Минобл-исполкома. Они поясняли потенциальным чиновникам и руководителям различные вопросы. В их числе работа с обращениями людей, выполнение поставленных поручений и защита информации от киберпреступников. Напомню, в резерве руководящих кадров состоят те люди, кто может быстро занять главные должности в госструктурах. И в завершение выпуска, шмели обладают интуитивным мышлением. Так считает группа ученых из Финляндии. В их эксперименте крылатым насекомым нужно было найти способ добраться до цветка с нектаром. Оказалось, что маленькие представители фауны успешно справлялись с такой целью в большинстве случаев. Насекомые действовали довольно быстро, даже если никогда не сталкивались с подобными головоломками. Исследователи полагают, что такие навыки ставят шмелей на один уровень интеллекта с дельфинами и приматами.
0: Новости компании.
1: От белорусского Полесья до берегов Каспия. Птицы-рыбаки, насекомое-призрак, загадочная шахматная змея и розовое фламинго. Птицы утренней зари. Удивительные истории о животных и их жизни, в которой так много знакомого каждому из нас. Смотрите новый выпуск программы «Все как у людей» завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый и временами порывистый. Температура воздуха составит от 12 до 16 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет Центра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 13 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как милиция борется с мошенниками и во что верят многие американцы.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси расширяет Национальное агентство по туризму. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Согласно документу, под контроль ведомства перейдет одна из структур Министерства образования. Речь идет о Центре международных связей. Теперь организация должна будет привлекать путешественников как на внутреннем, так и внешних рынках. Милиция Беларуси получила более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом сообщили в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали десятки платежных реквизитов и счетов преступников. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть около 50 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Автоконцерн Volkswagen намерен сократить почти 20 тысяч работников до конца года. Об этом заявил глава корпорации. По его словам, свои коллективы будут уменьшать предприятия в Германии. Также компания рассчитывает отказаться от услуг еще примерно 10 тысяч человек в следующие 3 года. Отмечу, что аналогичные сокращения проводят многие немецкие автокомпании. Организации идут на такие решения из-за сложной экономической ситуации в Германии и конкуренции с китайскими производителями. К новостям регионов. Систему передачи экстренных сообщений протестируют в Логойске. Испытания пройдут в следующую среду. В рамках события МЧС отправит оповещение на все активные мобильные телефоны в зоне города. Представители ведомства подчеркивают, при получении таких сообщений не нужно предпринимать какие-либо действия. После оповещения устройство продолжит работать в обычном режиме. И в завершение выпуска. Почти 2/3 жителей США могут верить в существование инопланетян. Соответствующий опрос провела одна аналитическая компания и крупный американский телеканал. Более 60% респондентов согласились с идеей существования разумной жизни на других планетах. Также большинство участников исследования заявили, что никогда не сталкивались с НЛО. Отмечу, что Пентагон публикует новые материалы о неопознанных аномальных явлениях. Однако ни один документ пока не подтвердил существование инопланетян.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. На этом пока все. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне. Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет преимущественно пасмурно, пройдут дожди. Ветер слабый и временами порывистый. Температура воздуха составит от 12 до 16 градусов по Цельсию. Прогноз подготовлен по информации Белгидромет-центра.
1: Слушаем наше на МВ-радио.

0: Категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Артем Титов, и я расскажу о том, что посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – фэнтези «Школа магических зверей. Хранители чуда». История разворачивается в уникальном учебном заведении. Там каждый ребенок получает своего говорящего питомца, который чем-то похож на хозяина. Однако школу собираются закрыть, потому что учеников становится все меньше. Герои решают исправить ситуацию. Им нужно выиграть соревнования с другой школой. Ребята надеются, что новая слава поможет их любимому месту восстать, словно феникс из пепла. Но для этого еще предстоит преодолеть множество испытаний. Какие приключения ждут детей и их волшебных питомцев, узнаете в кино. Например, в Уздинском кинотеатре «Октябрь» фильм выйдет завтра в 17:30.
1: Киномания.
2: Вторая лента – комедия «Холоп 3». Это новая история о перевоспитании очень избалованных людей. Теперь в центре событий оказываются супруги Лена и Борис. Они уже терпеть не могут друг друга и хотят продать семейную компанию, а потом разойтись на все четыре стороны.

0: стороны. Только вот у их детей совсем другие планы. Ребята обращаются в особую компанию, чтобы спасти семью. Уже опытные специалисты решают поместить героев в эпоху Петра Первого. Приключения и опасности должны заставить Лену и Бориса переосмыслить свое положение и осознать истинную силу чувств друг к другу. Что же предстоит пройти новым холопам, увидите на больших экранах. Например, в Жодинском кинотеатре «Юность» фильм выйдет завтра в 21:30. На сегодня у меня все. С вами был Артем Титов. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: Киномания на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Музыкальная волна вашего настроения. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечно, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, какая ситуация беспокоит правоохранителей и на что можно потратить 15 миллиардов долларов.
0: Новости.
1: Президент Беларуси даст интервью телеканалу «Аль-Арабия». Речь идет о международной организации. Она вещает в круглосуточном формате более чем в 150 странах на арабском языке. За счет разных платформ компания стала популярна в государствах Ближнего Востока и Африки. С Александром Лукашенко будет общаться одна из корреспондентов канала Мелинда Карен Нусифора. Предположительно, темой диалога станет кризис на Ближнем Востоке и отношение Беларуси к нему. Некоторые организации нашей страны продолжают выплачивать зарплаты в конвертах. Об этом заявили в Комитете государственного контроля. Ведомство поделилось статистикой за минувший год. Оказалось, что серую схему использовали сотни компаний. Общая сумма подобных расчетов с людьми превышает отметку в 200 миллионов рублей. Правоохранители отмечают, что зарплаты в конвертах обычно применяют для увеличения выплат дивидендов руководителям и собственникам организации. Потому комитет предлагает изменить законодательство для борьбы с подобными случаями.
0: К новостям в мире.
1: Стали известны новые подробности предстоящего сокращения сил США в Европе. Соответствующий материал выпустило издание The New York Times. По информации журналистов, официальный Вашингтон выведет из региона как минимум 50 истребителей. Также Белый дом намерен передислоцировать все самолеты-заправщики, авианосную группу и подлодку с ракетным вооружением. Предположительно, США намерены перевести такие силы в Тихоокеанский регион, где растет влияние Китая. К новостям регионов. Человек погиб в Солигорском районе. Трагедия произошла в одной из шахт предприятия «Беларусь-Калий». Согласно последней информации, там разрушилась конструкция во время строительных работ. Один мужчина получил смертельные травмы, еще двое пострадали. Последним оказали необходимую помощь. Специалисты устанавливают обстоятельства инцидента. Руководство «Беларусь-Калия» приносит соболезнования родным и близким погибшего работника. И в завершение выпуска. Власти Саудовской Аравии могут заплатить более 15 миллиардов долларов за отмену ряда проектов. Речь идет о программе развития северо-западной части далекого государства. Правительство рассчитывало возвести там множество объектов, от горнолыжного курорта до города в виде прямой линии длиной в 170 километров. Однако сейчас масштабы инициатив сокращают или их полностью закрывают. В таких случаях официальный Эр-Рияд должен платить значительные неустойки за срыв контрактов с подрядчиками.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: объявляем лето.
1: Друзья, от заката до рассвета с вами МВ Радио, а я, Ника Романова, скорее где-то посередине между рассветом и закатом, то есть в самый разгар рабочего дня и всегда между делом, чтобы разделить с вами все самое лучшее и любимую музыку и поздравления для близких, как минимум, с этой пятницей. А может, кстати, у вас и свой собственный повод для радости на сегодня найдется. Сообщайте обязательно, пишите к нам на единый номер Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Все зачитаю на 45-й минуте часа в эфирном чате. Ну вы поняли? Оставайтесь на волне, никуда далеко не уходите.
0: День пролетит незаметно. Между делом.

0: Тонет, а кто-то задыхается в Пентагоне. Но все обошлось, не переживайте за них так. Сейчас будете в курсе.
1: В курсе дела.
0: Пока мы с вами спали, в Пентагоне объявили тревогу из-за качества воздуха. Правда, она оказалась ложной. Кто-то перебдел, называется. А дело было так. Сотрудников экстренно уведомили о возможном загрязнении воздуха, после чего были приняты превентивные меры безопасности, включая изоляцию части помещений. На место прибыли пожарные, дежурные подразделения и группа по работе с опасными веществами. Однако последующее тестирование показало и доказала, что тревога была ни о чем. Вот, вымышленной. Ой, ну еще хорошо, слушайте, что авиацию для борьбы с испорченным воздухом на уши не поставили. Это, знаете, тот случай, когда кто-то в офисе разогревал рыбу в микроволновке и понеслась.
1: В курсе дела.

0: со своей ностальгией на МВ Радио. Видимо, ностальгией той, что у нас, у всех белорусов, по марту. Вот когда, оказывается, лето было, да? А мы и не поняли. Ну, а сегодня имеем, что имеем от Белгидромета. Прогноз, как говорится, который мы не заслужили. Хотя, вы знаете, если вот послушать по стране, то все не так уж и плохо. Облачно с прояснениями по Беларуси, временами дожди, местами сильные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Но вот здесь вот смотрите, какие плюсики. Температура воздуха максимальная днем от плюс 14 до плюс 20 кое-где, а в восточных районах аж от плюс 21 до плюс 27. Так что всем надо как-то держаться, придерживаться восточной стороны, как минимум в квартире в своей. В Минске облачно, временами возможно гроза, ветер северо-западный при грозе порывистый, температура воздуха днем плюс 14-16, вечером всего лишь 11-13, так что одевайтесь теплее по погоде, учитывайте это и берите на всякий случай зонт.
1: Наполняем день музыкой, держим в курсе новостей, находим повод для улыбки между делом на МВ-радио.

0: бесконечного лета, по крайней мере, в душе. Я желаю каждому из вас, друзья. Ну а вот что пожелали себе и близким вы к этой минуте.
1: Эфирный чат.
0: Напомню, свои сообщения вы можете к нам смело присылать на номер единый Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Ну а я, Ника Романова, здесь стараюсь все это зачитывать. Кстати, с удовольствием приступаю. Привет моей любимой Алинке. Это от Антона. Еще раз с прошедшим днем рождения. Антон, ну я надеюсь, что вы это вовремя поздравили-то, а сейчас это просто уже дополнение, да? Или вы таким образом хотите искупить свою вину за то, что забыли важную дату своей Алинки. В любом случае, любви вам, счастья, понимания на двоих. И Алинке всего самого наилучшего. Загадывайте, Алиночка, сегодня получается ваш второй день рождения, раз Антон аж на радио соизволил вас поздравить. Так что загадывайте, пусть сбывается. От Максима кое-что есть. Здравствуйте, хочу передать привет Вадиму Свирскому и пожелать ему веселых выходных. Это от кума. Вадим, а кум-то у вас не промах, я погляжу. Видимо, кое-что-то знает о ваших планах на выходные. Но пусть они подарят тогда вам действительно исключительную радость от отдыха и времяпрепровождения. Ну и сообщите потом, как все прошло. Ну и кума, наверное, с собой уже теперь берите обязательно после такого-то пожелания.
1: Эфирный чат.

0: И куда-то вдаль летят прямо сейчас Викуля и Юрчик. И Викуля пишет: «Передаю привет любимому Юрчику. Мы в дороге слушаем МВ Радио. Хорошей вам дороги, отличного настроения и супер пятницы, ребята».
1: МВ Радио.

0: Реклама.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ Радио.

0: «Комсомольской волне». За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Артем Титов, расскажу, как Беларусь сотрудничает с другими странами и что разработала корпорация Google.
0: Новости.
1: Нижняя палата парламента Беларуси утвердила отчет об исполнении бюджета страны за прошлый год. Согласно расчетам, по итогам всего периода доходы государства превысили отметку в 50 миллиардов рублей. Однако общие расходы были больше. В итоге сложился дефицит. Он составил около 2 миллиардов рублей. Его намерены закрыть за счет остатков средств прошлых лет. Отмечу, что в основном расходы государства являются затратами на социальную сферу. Беларусь передала гуманитарную помощь Вьетнаму. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел нашей республики. Официальный Ханой получил от Минска свыше 25 тонн различных предметов, от продуктов питания до постельных принадлежностей для людей. Посольство Беларуси во Вьетнаме подчеркивает, азиатская страна всегда может рассчитывать на помощь нашей республики в сложных ситуациях. Напомню, груз направили для преодоления последствий ряда природных катастроф в далеком государстве.
0: К новостям в мире.
1: Стал известен текст условий нового этапа мирного соглашения между Ираном и США. Документ опубликовало одно из крупных информагентств Исламской Республики Мехр. Меморандум состоит примерно из 15 пунктов. Например, официальный Тегеран требует снять блокаду своих морских портов в течение 30 дней с момента заключения соглашения. Также США и их союзники должны будут представить планы по восстановлению Ирана на сумму не менее чем в 300 миллиардов долларов. К новостям регионов. Прямые телефонные линии продолжают работу в Беларуси. На связь с жителями нашей страны выйдут различные чиновники завтра. Например, в Минобласполкоме на другом конце провода можно будет услышать заместителя главы администрации Александра Ильисевича. Он ответит на волнующие вопросы граждан с 9 до 12 часов. Номер для связи можно найти на сайте Минобласполкома. И в завершение выпуска. Корпорация Google представила новую нейросеть. Система предназначена для перевода речи в реальном времени. Алгоритм должен озвучивать фразы других людей более чем с 70 языков с задержкой всего в несколько секунд. По словам разработчиков, технология также сохраняет интонацию, темп речи и особенности голоса собеседников. Техногигант уже начинает внедрять нейросеть в свои продукты. Обычные люди смогут попробовать новинку в приложении Google Translate.
0: Новости компании.
1: От белорусского Полесья до берегов Каспия – птицы-рыбаки, насекомое-призрак, загадочная шахматная змея и розовое фламинго – птицы утренней зари. Удивительные истории о животных и их жизни, в которой так много знакомого каждому из нас. Смотрите новый выпуск программы «Все как у людей» завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Между делом, друзья, Илон Маск снова стал первым в мире триллионером. Мы, как говорится, за него рады, но, опять же, не от всего сердца. Но знаете, что я вам скажу? Деньги, даже такие огромные, это не самое главное богатство. Главное – родные люди, надежные друзья, здоровье свое и близких. Главное – душевные качества и гармония, и, безусловно, культура. К ней примкнем и проникнемся совсем скоро, потому что разыграем билет в музыкальный театр в игре «Из песни слов». Не выкинешь ни за что, не пропустите, принимайте участие.
0: Добавим драйва между делом.

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячее?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: знаете, иногда прям вот хочется взять и устроить себе культурный выход, а заодно и торжество света, любви и красоты. 20 июня в музыкальном театре легендарный балет Петра Чайковского «Спящая красавица». Станьте свидетелями вечной борьбы добра и зла, воплощенной в гениальной хореографии. Главный сказочный шедевр мировой классики уже ждет вас. Кстати, как и два билета на «Спящую красавицу» на 20 июня.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Билетики уже лежат передо мной, но, друзья, нужно будет постараться, чтобы их заполучить. А пока короткий исторический экскурс в сегодняшний день. Сегодня по всей стране выпускники школ дружно отмечают свои первые выпускные. Но это... Знаете, если считать после детского сада, то тогда вторые. Организованы мероприятия в Заславле, это для школьников Минской области, и на местах, конечно, в каждой школе тоже. И я с большим удовольствием, даже с преудовольствием, ребята и их родителей поздравляю с этим важным рубежом и одним из самых главных шагов во взрослую самостоятельную жизнь. Удачи вам, успехов, счастья в дальнейшем пути, даже если не все знания школьной программы вам и пригодятся. Ну и классику выпускных сегодня по этому случаю решила поставить в игру «Из песни слов не выкинешь». Максим, научусь летать. Ваша задача в этом фрагменте услышать, воспроизвести запиканное слово и прислать его мне на Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Давайте будьте сегодня 37-м по счету с правильным ответом. Заберете подарок от нашего партнера и посетите музыкальный театр «Спящую красавицу».
1: Какого слова

Очень красивая песня. И действительно, почему-то, хотя смысл в школьный там никакой не заложен, да, и выпускного, но тем не менее, так или иначе, ассоциируется с вот этим новым шагом в большую взрослую самостоятельную жизнь. Запиканное слово, друзья, жду от вас на Viber, Telegram 8029-10-10-307, номер для смс 9704. Сегодня выигрывает 37-й по счету.

0: МВ Радио Фаст. Деми Ловато уже поторапливает нас. Некогда, говорит, по пятницам засиживаться. Пора, говорит, подводить итоги игры. Из песни слов не выкинешь и вручать кому-то два билета на торжество света, любви и красоты. 20 июня в музыкальном театре легендарный балет Петра Чайковского «Спящая красавица». Станьте свидетелями вечной борьбы добра и зла, воплощенной в гениальной хореографии. Главный сказочный шедевр мировой классики ждет вас.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Ну а наша награда ждет своего победителя. Итак, что происходило некоторое время назад, сейчас напомню. Мы слушали фрагмент песни «Максим, научусь летать». Ваша задача была вычислить запиканное в нем слово, и им оказалось «встречу». Кажется так. Ну давайте проверим на всякий случай.
1: Правильный ответ.

0: конечно!
1: Не замечу, как целуют губы руки не мои.
0: Пусть целуют эти губы, кого надо руки. Я хочу пожелать этого каждой женщине влюбленной. Это точно пригодится. А на будущее такое пожелание и вот такая суперспособность и суперсила. Ну, а суперспособностью оказаться 37-й по счету с правильным ответом сегодня обладает у нас Александра. 0861, последние цифры номера. Сашечка, дружочек наша. Поздравляем вас. С вами в течение пары дней свяжется наш редактор и расскажет, как забрать билет, как ими воспользоваться и получить удовольствие от спектакля «Спящая красавица» в музыкальном театре. Обязательно, когда сходите, расскажите нам об этом, ну и забивайте уже себе вечерок 20 июня, потому что именно тогда будет показываться эта красота на сцене нашего красивого театра.
2: Из песни слов выкинешь.

0: Вот Зиверт пропела и попрощалась, а мы наоборот должны поприветствовать Екатерину Гунько из службы новостей. Прямо сейчас она уже перед нами, передо мной. Привет, Кать.
1: Привет, Ника. Добрый день, слушатели. Ника, ближе к обеду у меня и вопросы про еду.
0: Так.
1: Любишь ли ты хот-доги?
0: Слушай, вот не сказать, что прям фанатею по хот-догам, это не предмет выбора из меню, да, но когда училась в институте, напротив была хот-дожечная, очень популярно, и там делали реально самые вкусные хот-доги в городе, вот с маринованным огурчиком, там всего было много, и соуса, и сосиска была хорошая, и ты представляешь, до сих пор их продают, уже целая сеть того времени раскрутилась, начиналось все с одной хот-дожной в центре города, да, и сейчас целая сеть, вот, и вот такие люблю, иногда, когда приезжаю на родину, я обязательно вспоминаю.
1: Могу тебе рассказать о том, что российский школьник придумал, как готовить такой фастфуд круглосуточно, и для этого он создал настоящего робота.
0: А, вон что-то я подумала, уже испугался. А спать ты когда будешь, малыш?
1: Подробнее о изобретении юного техника я расскажу в этом выпуске.
0: Давай.
2: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 16 градусов тепла. Такая температура фиксируется вне Свежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 13.
2: На Минской волне 14 часов. Новости.
1: Более 600 человек зарегистрировались для участия в централизованном тестировании и экзамене в резервные дни. Об этом рассказали в Республиканском институте контроля знаний. Самые популярные предметы – русский язык. Его выбрали 276 человек. Напомню, резервные дни для прохождения испытаний состоятся 18, 20 и 22 июня. Около 2500 самозанятых внесли дополнительные взносы в Фонд социальной защиты населения. Об этом рассказали в Нижней палате парламента нашей страны. Напомню, речь идет о тех гражданах, кто платит налог на профессиональный доход. Им могут не начислять страховой стаж, если поступления в определенные месяцы не достигают нужной отметки. Однако власти позволяют доплачивать недостающую сумму позже. Такая возможность действует уже около 2 лет.
2: Новостям в мире.
1: Власти Греции откроют уголовный процесс в связи с вторжением украинского боевого дрона. Об этом заявили в Министерстве обороны европейской страны. Как отметили в ведомстве, прокуратура должна решить, является ли инцидент преступлением. Напомню, в начале мая у берегов Греции нашли морской беспилотник со взрывчаткой. Официальный Киев принес извинения Афинам лишь недавно, что вызвало большое недовольство европейской страны. И к новостям регионов. Как минимум 2 человека пострадали в ДТП на территории Минской области за минувшие сутки. Об этом рассказали в ГАИ Центрального региона. Так, в Борисове водитель легковой машины создал аварийную обстановку на одном из перекрестков. Идущему рядом автобусу пришлось экстренно затормозить, из-за чего травмы получила пожилая пассажирка. А в Фаниполе авто наехало на ребенка. Пострадавшим оказывают помощь. ГАИ призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и строго соблюдать ПДД. И в завершение выпуска российский школьник разработал автомат для приготовления хот-догов. Устройство само жарит сосиски, режет булочки и добавляет соусы. Артем Ильин спроектировал детали, напечатал их на 3D-принтере, собрал роборуку и написал код. Кроме того, система работает круглосуточно без участия человека. Проект уже победил в нескольких международных конкурсах.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Минская волна. Звук сочного лета.
1: Надеюсь, что погода, друзья, скоро наладится, и лето снова к нам вернется, и мы сможем и назагораться, и накупаться вдоволь. Но важно ведь быть подготовленным и соблюдать рекомендации МЧС. И научить этому еще и своих детей, чтобы избежать разных трагических случаев. А таковые уже зафиксированы на территории Минской области. Давайте сделаем все, чтобы не омрачать себе это лучшее время года. Родителям важно всегда держать руку на пульсе и понимать, что безопасность детей на воде летом требует нашего беспрерывного контроля. Дети должны находиться на расстоянии вытянутой руки, особенно если они не умеют плавать. Тут, правда, я не совсем поняла, вытянутые руки от себя надо держать или от воды их держать? Но на всякий случай держите от того и другого на расстоянии двух вытянутых рук. Разрешено купаться только в специально оборудованных местах, а при отдыхе у любых водоемов необходимо строго соблюдать рекомендации МЧС. Никогда не оставляйте детей без присмотра. Маленькие дети могут захлебнуться за считанные секунды на мелководье даже. А уже не говоря о какой-то там глубине по пояс, например. Скажите «нет» надувным матрасам. Дети не должны плавать на надувных матрасах или камерах, так как они могут перевернуться или сдуться в самый неподходящий момент. Не разрешайте детям толкать друг друга в воду, устраивать игры с захватами или прыгать с обрывов мостов и пирсов. Заходить в воду нужно постепенно. Оптимальная температура воды для детей должна быть не ниже плюс 18 градусов, а воздуха выше плюс 25. Никогда не купайтесь там, где установлены щиты с надписью «Купание запрещено». Перед походом на пляж обсудить с ребенком базовые инструкции по безопасному поведению. Без спроса в воду не заходить, не заплывать за буйки, оградительные знаки. Если будут сопротивляться, все на Романову, пожалуйста, скидывайте, да, что это Романова так сказала, а не вы виноваты. Не нырять в незнакомых местах, там могут быть скрытые коряги, камни или битое стекло. Не подплывать к лодкам и катерам, если начал тонуть, не паниковать, перевернуться на спину и позвать на помощь. Друзья, ну а чтобы неприятных ситуаций в нашей с вами жизни было меньше не только на воде, но и в наших домах, мы совсем скоро разыграем от управления МЧС Минской области автономный пожарный извещатель. Никуда не расходимся, ждем игру «Факт или фейк».
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM.
1: Уважаемые мамы, именно вы проводите большую часть времени со своими детьми. МЧС призывает: не оставляйте детей без присмотра, не позволяйте им играть с огнем. Объясните ребенку, к чему могут привести игры со спичками. Помните, безопасность – это тоже проявление любви.
2: Ну и сегодня мы объявляем борьбу не только с огнем, друзья, но и с водой вместе с управлением МЧС Минской области. Мы погружаемся в воду по всем правилам и канонам вместе с советами МЧС. И если сможете сегодня определить факт или фейк, то получите автономный пожарный извещатель от управления МЧС Минской области. Итак, у нас игра «Факт или фейк». Друзья, это значит, что я вам кое-что прямо сейчас расскажу, а ваша задача определить, это будет правда или вымысел. И вот о чем пойдет сегодня речь.
0: Факт или фейк?
2: Если ребенок умеет плавать и еще использует для этого надувной матрас, то можно его запросто отпускать в воду без особого контроля. Как вы думаете, это правда или вымысел? Факт или фейк? Мне от вас нужен в качестве варианта ответов на наш Viber Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будете сегодня 37-м по счету с правильным ответом, заберете подарок от МЧС. А это автономный пожарный извещатель, еще обязательно. Запасите себя на всякий случай от пожара и задымления.
0: Факт или

0: ищет, тот всегда найдет, а кто играет, тот рано или поздно обязательно получит свое и выиграет. И сегодня это автономный пожарный извещатель от управления МЧС Минской области. Но вот что нужно было сделать, чтобы его заполучить.
1: Факт или фейк?
0: Мы сегодня разбираемся еще и с безопасностью на воде. И я вам кое-что рассказывала, нужно было определить, это правда или вымысел, и, соответственно, факт или фейк прислать мне в качестве ответа. И оказаться 37-м при этом по счету. Ну и вот что было. Если ребенок умеет плавать и еще использует для этого надувной матрас, то можно его отпускать в воду без особого контроля. А вот и нет, это абсолютная неправда, соответственно, фейк. Надувной матрас — это вообще не панацея, он может перевернуться или сдуться, а ребенок при этом захлебнуться. Ну и вот даже если ребенок умеет плавать, это тоже не значит, понимаете, что можно за ним не следить на отдыхе. Он ведь может и уплыть куда-то далеко, да, не прочитать какую-нибудь табличку, что нельзя заплывать за буйки и так далее. Да и вообще, мало ли что может произойти и случиться. В общем, бдим, следим и не расслабляемся, родители, и заодно подаем пример правильный детям. Ну, а 37-й по счету с правильным ответом, что это неправда, у нас сказала сегодня Алина, 9987, последние цифры номера. Алиночка, я вас поздравляю, вам достается, нет, не спасательный круг, а по автономный пожарный извещатель от МЧС. Ну, кстати, тоже в каком-то образе и виде это спасательный круг от всяких пожарных вещей. Поэтому пусть вас оберегает и случай, и удача, и МВ-радио, и МЧС Минской области. Этот пожарный извещатель теперь уже тоже с вами в течение некоторого времени. Свяжется наш редактор и расскажет, как его забрать.
1: Факт или фейк?
2: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Nuh-uh. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing songs in the shower.

0: категория 12+.
1: «Минская правда». Обзор свежего номера газеты. Все о ключевых событиях, резонансных заявлениях и главных темах недели в кратком изложении.
2: Здравствуйте! В эфире обзор «Минской правды». Свежий номер газеты уже в продаже. Президент Беларуси произвел ряд кадровых перестановок. Что глава государства поручил новым управленцам, узнаете в специальной подборке. Приближается форум регионов Беларуси и России. Как это мероприятие затронет Минскую область, описывает Галина Наркевич. Дети и подростки постоянно ищут способ заработать карманные деньги. На какие вакансии не следует отзываться, рассказывает Андрей Лазуткин. Население многих стран постепенно сокращается. Что осложняет демографическую ситуацию в Латвии, рассуждает Юрий Алексеев.
1: «Минская правда».
2: А еще в свежем номере газеты «Минская правда» спортивная страничка, кроссворды, игры разума, лунный календарь, злободневные карикатуры и многое другое. Приобретайте газету в киосках «Белдруг». Оформить электронную подписку можно на сайте Белпочты belpost.by.
1: Дерзкие заявления, скандалы и провокации, эксклюзивные материалы. То, что не оставит равнодушным. «Минская правда». Газета, которая нужна. Летний прибой. Шепот Минской волны. Это МВ Радио.
3: Ну а наш МВ-радийный прибой совсем скоро принесет сюда интересного гостя, профессионального психолога. В следующем часе ждите программу «Психология головного мозга» с Женей Тихоновым на актуальную тему. Ну а я, Ника Романова, прощаюсь с вами вплоть до понедельника. Желаю всем отлично отдохнуть и провести время так, чтобы потом приятно было вспомнить и мне рассказать об этом. Пока.
1: Между делом.

0: реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Где были мои глаза? А где были мои уши?
5: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
4: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
6: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где ограничили движение сегодня и в чем может помочь робот-змея.
0: Новости.
1: Президент Беларуси направил соболезнования лидеру и жителям Зимбабве в связи с гибелью детей в результате происшествия с микроавтобусом. Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси с глубокой скорбью восприняли это известие. Он передал слова поддержки родственникам погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Напомню, из-за пожара в микроавтобусе погибли 7 детей. Предварительно причиной трагедии стало повреждение газового баллона в салоне авто. Госдолг Беларуси за прошлый год снизился на 11% и достиг исторического минимума. Об этом рассказали в Министерстве финансов. При этом объем кредитов, полученных от России, составил около 1 миллиарда и 200 тысяч долларов. Как отметили в ведомстве, средства направили на кооперационные проекты. Все долговые обязательства выполнены полностью.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюз закроет въезд на территорию гражданам трех государств. Новые правила начнут действовать в рамках 21-го пакета санкций. Речь идет о жителях России, Беларуси и Ирана. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, такая мера вводится впервые. Таким образом, Европа станет недоступна для всех, кто когда-либо участвовал в боевых действиях. Официальная Москва считает санкции незаконными и необоснованными. И к новостям в регионе. В Заславле сегодня ограничили движение транспорта в связи с районным выпускным. Об этом рассказали в госавтоинспекции. До 6 часов вечера будет перекрыт участок улицы Советской от железнодорожного переезда до улицы Великой. Изменятся маршруты пригородных и городских автобусов. Водители просят заранее выбирать пути объезда. И в завершение выпуска. Китайские энергетики запустили роботизированных змей для инспекции линий электропередач. Устройства питаются от самих проводов через бесконтактную систему и работают круглосуточно. Гибкое тело позволяет огибать изоляторы и другие препятствия. В отличие от дронов, змеи не боятся ветра, дождя и электромагнитных помех. Эффективность проверок в 3 раза выше, чем при ручном методе. Уже проинспектировано более 130 километров сетей.
0: Новости компании.
1: Что такое женское счастье? Две женщины, две судьбы и путь длиною в годы к себе настоящей. Ирина Месяц и писательница Виктория Клевко о поиске любви, дома и внутренней опоры. Смотрите программу «Белорусский стандарт. Женщины. Поиск счастья» на телеканале «Мир» в понедельник в 10:10.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Есть такое выражение, что время якобы лечит. Но что делать, если прошло достаточно времени, а внутри все равно вздрагиваешь от условного хлопка двери или прокручиваешь старый разговор в сотый раз? ПТСР — это не просто про слабость, это про то, как мозг пытается защитить нас, но местами перегибает палку. Денис, я прав в своих изречениях?
1: Правильно, не то, что перегибает палку, а постоянно находится в режиме какой-то боеготовности.
0: Кстати, сейчас передо мной сидит Денис Северов, магистр психологических наук, который и поможет мне разобраться, как возникает ПТСР, что с этим делать и, конечно же, что делать точно не стоит, если вы хотите от этой надоедливой болячки избавиться. Ну что, Денис, готов?
1: Поехали.
0: Отлично, тогда начнем вот с такого вопроса. Давай начнем чего-нибудь сразу острого такого.
1: Острого?
0: Да, по грани. Вот смотри, правда ли, что если просто отдохнуть или немного пригубить алкоголя, становится легче? При ПТСР.
1: Если немножко отдохнуть, то, по сути, да, такая возможность есть, она уменьшает, да, уровень напряжения, но алкоголь, он скорее, наверное, наоборот ухудшает. То есть, когда мы говорим про действие алкоголя, это снижение реакции префронтальной коры, и, соответственно, как бы у нас возникает иллюзия того, что наше напряжение стало меньше. Но с алкоголем это же всегда история про то, что мы как будто бы берем скорее какую-то ценность в кредит, а потом выплачиваем огромные проценты.
0: То есть, грубо говоря, ты получаешь все равно то же самое, чего пытался бежать, только еще и усиленно.
1: Да,
0: это
1: так.
0: В лучшем случае X2. А вот если люди даже чисто понимают, что это не работает, почему они продолжают так делать? Потому что это легче всего?
1: Потому что это один из самых простых... Кто-то говорит антидепрессантов, но на самом деле алкоголь — это депрессант.
0: Абсолютно согласен.
1: Да, и, соответственно, это один из самых простых и доступных способов получить временное облегчение.
0: Возможно, мы поговорим потом про способы, которые как раз-таки будут наиболее полезны в этом случае. Мне кажется, их определенно нужно затронуть.
1: Необходимо это сделать.
0: Смотри, может ли ПТСР, в принципе, превратить человека в такого, скажем, тихого агрессора, допустим, накричали на него на работе, а он пришел домой и начал срываться на кошке, либо там на своих детях. Это, кстати, вот где здесь грань между болезнью или, возможно, это даже уже распущенность какая-то личная?
1: А кто-то говорит, что часто это может быть распущенностью, кто-то говорит, что это может быть прямо чертой характера, да, то есть когда люди, ведущие себя асоциально, да, либо вот как в твоем примере, когда возвращаюсь с работы, мы кричим там на детей, на кошку.
0: Это в лучшем случае кричим. К сожалению, бывает
1: не будем брать, не будем
0: уже
1: брать,
0: насилие.
1: Да, не будем брать пока здесь плохие случаи, худшие случаи, но здесь в любом случае, когда мы говорим про следствие, то ПТСР — это то, что забирает огромное количество ресурса.
0: Так.
1: Это то, что держит человека в состоянии постоянного напряжения.
0: То есть как будто бы что-то должно произойти вот,
1: конечно,
0: прямо сейчас, и организм не может успокоиться, потому что нужно быть готовым.
1: Именно.
0: Вот с палкой, вот копьем отбиваться.
1: Симпатическая система нашей центральной нервной системы, она постоянно мобилизирована, и это заставляет нас испытывать состояние постоянного напряжения и отсутствие ресурса. И мы, соответственно, становимся очень чувствительны каким-то внешним раздражителям, которым мы не обращали бы внимания, если бы всего этого не было.
0: Кстати,
1: поэтому...
0: Вот, на самом деле, на этом стоит зациклиться,
1: давай.
0: Мне кажется, как раз-таки. Сейчас вот давай пойдем немножечко про то, что правда может нанести травму, точнее, про то, что не может нанести травму, потому что сейчас, мне кажется, в тех же самых интернетах или некоторые проработанные личности говорят, что, чуть ли, наверное, не любой чих сейчас могут назвать травмой, да? Вот где грань, когда вот это просто какое-то неприятное событие, либо уже серьезно травма?
1: Да, на самом деле, в последнее время, как с учетом большого развития психологии и, казалось бы, такого психологического просвещения населения, возникло очень большое количество искажений, да, восприятия. Мы все стали называть друг друга абьюзерами, да, газлайтерами и прочее.
0: Меня жена так называет постоянно. Она права, кстати.
1: Ты хочешь об этом поговорить?
0: Давай уже на личном сеансе. В следующий раз, скажем так.
1: Возможно.
0: Так вот, где грань?
1: Грань заключается в том, что... ПТСР — это, по сути, травма, которая заключается в том, что наша психика не справилась с какой-то ситуацией, внешним воздействием. И обычно ПТСР, говорят, это военные действия. Говорят, что это какая-то ситуация, которая, из ряда вон выходящая.
0: То есть это уже какое-то прям, какая-то внутренняя боль, которая прям в абсолюте уже.
1: Да, но это такое обычное среднестатистическое как впечатление. И, опять же, сильнейший перекос — это когда вот действительно нас кто-то там, не знаю, обидел, толкнул плечом, и мы уже вот говорим про ПТСР. Про ПТСР.
0: Но... Как-то это не эквивалентно. Хотя, с другой стороны, все мы разные.
1: Все мы разные, все мы чувствительные. Но если мы говорим про ПТСР, очень часто забывается о том, что насилие в семье, в отношении родителей к детям, либо между партнерами, как раз-таки и наносит тот урон и ущерб, в котором человек живет долгое-долгое время.
0: То есть, грубо говоря, вот на самом деле ПТСР уже как-то перебрался из вот этой вот военной межколлюции именно как раз-таки в бытовую.
1: Он не то чтобы перебрался, он
0: там всегда был, скорее всего. Просто теперь это сделали понятие как более-менее тождественное,
1: верно? Мы стали как, ну, не совсем тождественное. Конечно, военные действия, да, либо какие-то стрессовые сильные потрясения, они намного сильнее, чем насилие, да, то есть война, она всегда ранит намного больше нас. Но мы забыли именно о том, что такие ситуации, которые могут быть в нашей повседневной жизни, могут приносить нам боль и, как следствие, ПТСР, как в обычном там сегодняшнем дне.
0: Кстати, вот я слышал такую вот вещь, точнее, я не слышал, я испытал это на собственном опыте, потом скажу, какой из этих вариантов правильный. Что в сериалах в основном показывают, что при каком-то уж слишком сильно травмирующем событии, будто бы память, воспоминания травмирующие, вытирает. Но все равно остается это чувство тревоги. Такое ведь бывает, верно?
1: Абсолютно правильно, да. Смотри, есть такая история, называется амнезия. Да. И когда мы, например, работаем с человеком, с клиентом, у него часто травмирующие воспоминания вытесняются из памяти. Но при этом он не становится менее тревожным, а скорее наоборот, он становится еще более тревожным в силу того, что
0: наша... Не понимает, что происходит с ним.
1: Наша сознательная часть не может справиться с уроном, с болью, с травмой. Она вытесняет ее бессознательная часть. И вот именно это вытеснение этой боли вместе с воспоминанием, оно и вызывает такой эффект «я ничего не помню».
0: А вот вообще, как ты считаешь, вообще как психологи полагают, можно ли от ПТСР, в принципе, избавиться?
1: То есть, либо на
0: всякий случай, там, допустим, это как вот ты собираешь грибы, вырываешь, вот, и грибница остается внутри. Все равно какие-то там есть такие остаточки.
1: Ты знаешь, есть вообще теория о том, что и не только ПТСР, но и тревожность невозможно полностью от нее избавиться.
0: Но это лишь теория, правда?
1: Да, это лишь теория, и всегда мы говорим про степень. А-а-а. Да, то есть разная глубина ПТСР, есть разные психотипы людей, есть разное восприятие, есть разные подходы к коррекции этого состояние. Поэтому я могу сказать точно, гарантированно, что любой ПТСР, да, либо даже комплексное ПТСР, его можно снизить. А избавиться, безусловно, можно, но лишь от какого-то процента ПТСР, да. Но если это глубочайшее состояние, которое ввело человека в хроническую депрессию, то давать какие-то гарантии и обещания того, что, конечно, я вас исцелю, излечу, я бы не стал ни в коем случае.
0: То есть, в принципе, я полагаю, что здесь можно провести аналогию с нашей кожей, да? То есть, если царапина слишком глубокая, рано или поздно останется
1: очень
0: шрам.
1: Очень классный пример, да, именно так. То есть, можно сравнивать ПТСР, как тебе отрубили руку, да? А можно сравнивать ПТСР, как тебе нанесли сильный ожог, либо сильный порез, на месте которого образуется шрам.
0: А вот вспышки гнева, желание разбить тарелку или ударить о стену, это, в принципе, симптом ПТСР или просто человек может быть истеричкой?
1: Это
0: странный, возможно,
1: быть...
0: вопрос, но все-таки.
1: Нет. Это может быть действительно и как симптом. Опять же, возвращаясь к тому, что человек, который находится в ПТСР, он испытывает очень такую ранимую реакцию, очень чувствительную реакцию. Соответственно, его вот со стороны кажущиеся какие-то вот истеричные взрывы, всплески, они могут быть. Но часто люди истерят не потому, что у них ПТСР, а просто потому, что у них есть какие-то истории с неумением работать с эмоциями. Истории с тем, что я слишком капризный для того, чтобы принимать в расчет мнение другого человека.
0: Так.
1: Поэтому это может быть симптомом, но как ключевым основным ни в коем случае.
0: Ну или просто, допустим, переизбыток стресса в данный момент тоже
1: именно
0: вполне
1: так
0: себе. Надо выпустить. Допустим, у меня есть хорошее развлечение, если совсем уж накипело.
1: Так.
0: У меня недалеко от двора висит хорошая груша.
1: Я хотел только что отодвинуться от тебя подальше, да.
0: Наоборот, приближайся, потому что сейчас у нас будет музыкальная пауза на МВ Радио, после чего мы вернемся к обсуждению темы ПТСР. И, кстати, дорогие друзья, я прошу от вас ваших вопросов касательно нашей сегодняшней темы, посттравматическое расстройство, если правильно помню. Поэтому присылайте их на Viber, Telegram 8029-1010-307. Обещаю три самых хороших и удачных вопроса, по моему мнению, мы и разберем. Ну а пока давно обещанная музыка на МВ Радио.
2: Психология головного мозга на МВ Радио. Через пару минут. Реклама на Минской волне.
3: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Рекламная служба МВРадио. Пишите reklama@mvolna.by. Трек с белорусским акцентом.

0: Мы возвращаемся в эфир, как ваша маленькая личная травма. На самом деле нет, травмы тоже иногда, возможно, бывают даже приятными. Денис Северов, ты со мной согласен по этому поводу? Ты приятные знаешь, травмы бывают?
1: Ты знаешь, мне хотелось бы лучше сказать, мы возвращаемся в эфир, как прекрасная терапия в отношении ваших маленьких или не очень психотравм.
0: Кстати, ваши маленькие и не очень психотравмы принимаются нам на Viber, Telegram 8029 10 10 307. Обязательно задам самые интересные вопросы Денису в прямом эфире, так что слушайте во все уши. А давай-ка сейчас немножечко поговорим по поводу вот какого момента. Если у человека ПТСР, и он чувствует, что он нарвался, возможно, не на своего психолога, или просто бывает, больше отказался психологов как таковых рассматривать, поможет ли здесь религия? Походы в церковь, условно, те же самые.
1: Вопрос с подковыркой или без?
0: Вопрос и с подковыркой, и без.
1: Ага, тогда я попробую ответить. И с подковыркой, и без.
0: Давай.
1: Вся ситуация с ПТСР — это фиксация на чем-либо. Угу. Да, и у человека, когда происходит фиксация на травме, он не может ни о чем думать и ничего чувствовать, кроме этого. Угу. Откровенно сказать, можно произвести замещение, когда человек просто производит замещение одной фиксации на другую фиксацию.
0: Вопрос только в том, насколько эта фиксация будет здоровой.
1: Да, но само по себе присутствие, нахождение в церковь, в церкви, ритуалистика, да, и вера, да, она действительно может дать человеку ощущение облегчения. Mm-hmm. Но самое главное в том, чтобы человек, выйдя из ПТСР, как бы не остался настолько сильно и плотно в какой-то другой системе, да, по сути, не решив проблему, а лишь перенеся фокус внимания, вот это большой вопрос. Я бы скорее, наверное, совместил историю, если человек все-таки настолько религиозен, да, я бы совместил это, пускай, пожалуйста, церковь, вера, да, Бог с какой-то терапией, в том числе с психологом.
0: То есть, грубо говоря, все равно должна быть хорошая проработка именно с психологом.
1: Внутренне. Очень много концепций, они заставляют человека пребывать в еще большей иллюзии, к сожалению. Да, психология, по сути, это как раз-таки та история, которая дает человеку возможность увидеть и понять, что с ним происходит на самом деле.
0: Угу. Хорошо, я понял тебя. Давай сейчас перейдем немножечко в плоскость, скажем так, социальных сетей, которые мы так любим скроллить. И, к сожалению, по большей части, ну, мы видим, какой у нас мир, да? То есть это война за войной, какой-то конфликт там, здесь, далеко, близко, абсолютно неважно. А можно ли, в принципе, ПТСР получить, находясь именно в такой ситуации, когда вот где-то там что-то происходит, и ты крайне сильно переживаешь?
1: А когда это не происходит что-то в нашей жизни, да, но мы за этим наблюдаем. Конечно, есть такая вторичная травматизация, которой обусловлены и люди слишком эмоционально впечатлительные, да, опять же, скролля новости, ленты, и мы же, наш ум так устроен, к сожалению, да, что он фиксирует внимание прежде всего на каком-то негативе, именно потому, что мы не хотим, чтобы это произошло в нашей жизни. На негативных комментариях, на каких-то стрессах, на катастрофах, катаклизмах и прочее, прочее.
0: Именно, возможно, поэтому мы так остро реагируем на какие-то негативные комментарии. Ответным. Попытка особенно... как бы оправдать, доказать вот это вот все. Потому что нас это дергает.
1: Да, но там еще включаются механизмы, скорее как отсутствие внутреннего достоинства, да, и попытка доказать другому человеку, нет, что я чего-то стою. И человек, по сути, который очень остро реагирует на какие-то негативные комментарии, на хейтинг, не то чтобы прямая дорога ему к психологу, но это скорее повод задуматься о том, что самооценка что-то не то. Потому что любой адекватный человек, он понимает, что известность, популярность, публичность, она всегда, к сожалению, связана с хейтом, с какой-то долей хейта. И каким бы вы мягким, пушистым, добрым, красивым и очаровательным не были, вы всегда
0: свою порцию
1: будете...
0: вы получите.
1: Обязательно.
0: Да. То есть, типа, к этому нужно, грубо говоря, просто быть готовым, понимать, во что ты лезешь.
1: Да. А когда мы говорим именно про вторичную травматизацию, да, безусловно, человек, который часами, сутками напролет, ну, даже не часами, сутками, но который...
0: Возможно, даже это его работа, к примеру.
1: Очень, да, много времени за этим, он, безусловно, может очень нанести себе большой вред.
0: Особенно, если человек очень эмпатичен сам по натуре.
1: И эмпатичен, и эмоционально восприимчивым к чужой боли.
0: То то есть, это уже у нас точно разные вещи. И вот, кстати, как раз-таки один из первых вопросов, который, наверное, сейчас мы дораскроем. Часто ли обыкновенные, прошу прощения за слово, мудаки используют ПТСР просто как оправдание того, что, ну вот они такие? Как вообще, можно ли отличить действительно человека, страдающего этим неприятным искажением, даже вот гиперзащитой самого себя, от банального манипулятора?
1: А самый главный критерий – это мудак использует вот этот диагноз, да, что у него ПТСР, либо какое-то другое заболевание, либо что-то еще, да. Он это показывает как корочку и продолжает вести себя как полный мудак.
0: Здравствуйте, меня зовут Женя, и у меня ПТСР.
1: Да, и он начинает говорить, нет, вы знаете, я просто очень люблю говорить правду людям, да, и говорит обычно это в таком негативном контексте, да, либо оправдывает себя. А в отличие от человека, у которого действительно есть ПТСР, но он понимает это, осознает, и он никогда не использует эту историю как оправдание, да, ни как защиту, ни как какой-то источник того, что я могу делать все, что хочу.
0: Кстати, выбирая как раз-таки вопросы для этой темы, я вспомнил один прекрасный фильм с Джимом Керри. Наверное, как раз-таки, который очень хорошо подходит под нашу с тобой сегодняшнюю тему.
1: Да, какой из них?
0: «Вечное сияние чистого разума».
1: Смотрел, шикарнейший такой, фильм, да.
0: Мне кажется, как раз-таки это и есть про ПТСР, верно? Существует ли примерно в жизни такая таблетка, которая может
1: подстереть
0: воспоминания? Именно.
1: Давай так, смотри, когда мы говорим про фильм «Вечное сияние чистого разума», да, то желание главного героя полностью стереть воспоминания о своей подруге, насколько я помню, да, связано скорее, видишь, не с желанием стереть негативные воспоминания, а стереть положительные воспоминания для того, чтобы не возвращаться, не ностальгировать и не испытывать боль утраты всего этого. А когда мы говорим про ПТСР, и есть ли такая таблетка, есть и фарма, но самый простой, вот если у кого-то есть какой-то вот симптомы ПТСР, один из самых простых способов и методов для устранения и коррекции воспоминаний это является EMDR, либо ТПТГ. Вы можете делать это самостоятельно, но всегда лучше делать это со специалистом. Это один из самых действенных способов, который помогает вам не то чтобы стереть, да, а, скажем так, изменить отношение к вашему прошлому.
0: Вот, дорогие друзья, поэтому после вот этих предложений я рекомендую, когда выйдет этот выпуск, пересмотреть его на Ютубе, потому что я вообще что-то как-то не расслышал, что за аббревиатуры ты говорил, но это хороший крючок для того, чтобы перешли к нам на Ютуб-канал.
1: Тогда я ее упрощу. Это десенсибилизация и переработка движениями глаз через билатеральную стимуляцию.
0: Упростил, еще тяжелее стало. Но в любом случае, обязательно, если чувствуете, что на вас какой-то груз, и вы хотите от него избавиться, а избавиться от грузов нужно всегда, будь то работа и дома, или банально даже чертоги вашего разума, просто необходимо. Ну и давай последние несколько вопросов от меня.
1: Давай.
0: Вот смотри, вот к тебе как к психологу.
1: Чувствую вопрос под коверкой.
0: Да, вот именно к тебе и обращаюсь, грубо говоря. А у самих психологов-то ПТСР бывает, к примеру, от рассказов клиентов?
1: Конечно. Мало того, скажу, я на своем опыте как-то получил сильнейший ПТСР, когда одна из моих клиенток рассказывала, как ее отец насиловал ее на протяжении 4 лет, а мать при этом делала вид, что ничего не происходит.
0: И, кстати, эта история довольно-таки нередкая.
1: К сожалению, не знаю, сколько наш таких историй, да, вот, и та боль, тот ужас, то восприятие ситуации, которая была и которая происходила долгое время с ней, ну, явилась частью долгой работы меня с супервизором. То есть это была сильнейшая вторичная травматизация.
0: То есть, грубо говоря, ну же психологи тоже люди, конечно же, они пропускают всю историю через себя.
1: Какие люди, да.
0: Ты сейчас уже больше чувствуешь себя привыкшим к травмам или, в принципе, допускаешь такую вероятность, что придет к тебе клиент, что-нибудь эдакое расскажет и можешь сломаться вот так вот?
1: Ты знаешь,
0: хотя, возможно,
1: сломаться...
0: даже это не слом.
1: Нет, сломаться, наверное, сейчас не, наверное, сломаться точно я не смогу в силу того, что объем и перечень боли, травм, с которыми я работал, он, наверное,
0: вырос,
1: да, предполагает, наверное, больше, ну, если не все, то очень огромную часть психотравм. Но большая проблема психологов заключается в том, что из-за этой вторичной травматизации часто появляется выгорание и отсутствие контакта с клиентом. Mm-hmm. Да, то есть мы перестаем слышать другого человека, как наша психика защищается. И большая задача оставаться эмпатичным, да, но при этом не пропускающим все это через себя.
0: То есть, грубо говоря, организовать в своей душе такое маленькое сито, которая вот самую боль не пропустит, но поможет задержаться тому, с чем можно работать?
1: Я могу совершенно искренне ответить, это классная рекомендация, но я могу еще совершенно искренне ответить, как у меня это происходит. Я, по сути, в какой-то момент начал воспринимать, и ты это хорошо знаешь, любую трудную ситуацию как головоломку, как задачку, да, и она позволяет мне действительно и погрузиться в мир другого человека в силу и амплитуды моих собственных состояний, переживаний, которые были в моей жизни, но и при этом не испытывать огромный уровень боли, да, а фокусироваться именно на решении поставленной задачи.
0: Ну, давай тогда уже все-таки немножечко дадим хотя бы какой-нибудь маленький совет для человека, который страдает ПТСР, ну, кроме того, что мы сказали, что он может сделать вот конкретно прямо сейчас для того, чтобы от этого груза избавиться?
1: Прямо сейчас человек, у которого есть ПТСР, либо любая другая какая-то психологическая история, прежде всего, ему нужно принять это. Mm-hmm. Да, ведь тот симптом, который у нас формируется, и расстройство, которое у нас усиливается все больше и больше, заставляет человека переставать видеть все это, переставать чувствовать. И мы становимся такими натянутыми тетивами, когда просто реагируем на какие-то внешние раздражители.
0: Как взрыв.
1: В том числе это может закончиться взрывом. Угу. И задача — это посмотреть внутрь самого себя и действительно увидеть эту боль.
0: Да, да? Это есть.
1: Это первый шаг. И он уже во многом дает возможность освободиться от этого постоянного такого марионеточного поведения. Я только реагирую, я только реагирую на то, на это, на пятое, на десятое.
0: А вот когда, в принципе, проблема уже будет признана, уже и найдутся, по крайней мере, будет возможность найти тот самый путь, который поможет эту проблему решить. Так что не врите себе никогда, и главное, смотрите на себя именно широко открытыми и даже где-то влюбленными глазами. Денис, на этом пока что мои вопросы заканчиваются. Как я обещал, у нас еще 3 вопроса от наших слушателей, поэтому через несколько минут оглашу, собственно, то, что волнует нашу аудиторию. Ну а пока небольшая музыкальная пауза на МВ-радио.
2: Психология головного

0: либо участвую, либо наблюдаю за военными действиями, да, вот мы его можно получить именно вот в таком бытовом формате, поэтому Людмила, да, абсолютно права, это ПТСР, и это именно та ситуация, с которой нужно разбираться, либо попросить с правоохранительными органами, либо с психологом, либо и с теми, и с другими.
1: То есть, видите, даже совет, надеемся, что у вас, Людмила, все будет очень хорошо, мы вам этого вместе с Денисом желаем, ну и, конечно же, всей нашей редакции, надеемся, что вы выберетесь из этой ситуации, причем достойно и с минимальными потерями для себя. Также есть вопрос от матери, от Елены. Если я перестала плакать и вообще ничего не чувствую, это хороший признак или звоночек?
0: Здесь несколько вариантов. Опять же, смотрите, если вы перестали плакать, но при этом остается состояние напряжения, то это тот момент, когда ваша психика переходит в такую ситуацию замирания. Ага. Да? Она выгорела, да, и у вас не остается сил для того, чтобы плакать. Угу. Это грустный момент. Хороший момент заключается в том, что мы можем просто переставать плакать тогда, когда уже наша боль, обида, она уже полностью...
1: Пройденный этап.
0: Как пройденный этап, да. Поэтому здесь всегда важно смотреть за своим самоощущением. Ведь если часто после слез действительно происходит такой эффект освобождения, да, мы чувствуем себя легче и проще, это и физиологически, и психологически, то это положительный момент. Но если вы как чувствуете себя выжженной, как пустыня, то это, опять же, лучший признак обратиться к психологу.
1: Хорошо. Вот, наверное, сейчас будет личный вопрос от меня, потому что некоторые моменты все-таки они не переживаются полностью. Не зря я в начале нашего выпуска сказал, что время не то чтобы очень сильно лечит. К сожалению, совсем недавно была годовщина по моей любимой бабушке Татьяне. Ее 10 лет уже, к сожалению, с нами нету. И честно признаюсь, вот для меня как бы это настолько травмирующее событие. Она была мне как вторая мама. Как мне, как человеку, перестать загоняться и накручивать по этому поводу, что, знаешь, тут все мы смертны, вот это вот все, и боясь даже иногда потерять близких людей, поэтому давай с какую-то гиперопеку. А как-то может проявить уважение к ее памяти и, наверное, уже отпустить?
0: Спасибо, что делишься таким личным опытом. Для меня это близко. Я думаю, что для каждого человека, кто сейчас нас слушает, это близко и трепетно и дорого очень. Важно всегда договорить то, что мы не договорили, или услышать то, что мы не услышали. И для этого один из самых простых способов — это мы. Ну, кто-то приезжает действительно на место захоронения этого человека. Кто-то через... как обращение к этому человеку, сидя дома, да, либо где-то еще, гуляя по лесу, он как будто бы взаимодействует, разговаривает. Но то, что мы не можем отпустить, это обычно намного проще отпустить людей, которых мы ненавидели, да, то есть часто бывает такое, что это могут быть наши родители, да, которых мы терпеть не могли, и с их смертью мы, наоборот, чувствуем не горечь, а какое-то освобождение.
1: Облегчение,
0: да. В твоем случае это история в том, что для тебя человек, который был светлым, теплым, наполнял твою жизнь любовью, как потерян, утрачен. И здесь в своем самоощущении, в своем представлении об этом человеке очень важно сохранять вот именно эту любовь без негативного оттенка смерти, без негативного оттенка конечности всего того, что было.
1: То есть в любом случае ее любовь и то, что она сделала, оно же продолжает жить во мне.
0: Именно так. Я не сторонник говорить о том, что вот каждый человек, который умер, он теперь является ангелом для нас. Это такая скорее религиозная тематика, да?
1: Да.
0: Но я скорее о том, что та любовь, которую она давала тебе, и то, что ты испытывал, те состояния в ней, они по-прежнему живут внутри тебя. И во многом это дает огромную силу, огромный ресурс человеку, который утратил этого близкого человека, но который оставляет... Но для этого нужна сила. Разделять утрату и оставлять внутри самого себя вот эту вот силу любви и самые лучшие эмоции, самые лучшие чувства, которые были в твоей жизни.
1: Что ж, мне кажется, что именно этот выпуск «Психологии головного мозга» стал уже для меня немного личным. И, наверное, это такой общий элемент, который всех нас объединяет, всех, кто хотя бы нас слушает, который присылает вопросы. Поэтому на сегодня, кстати, вопросы уже у меня закончились, и просто я хочу подвести маленький итог по сказанному. Сегодня мы подчеркнули, пожалуй, важное. ПТСР — это ни в коем случае не приговор и точно не клеймо сломленного человека. Пожалуй, это конкретный сбой в системе сохранения памяти. И, пожалуй, самое важное, что мы сегодня услышали, что, наверное, не стоит

0: стоит ждать 10 лет и надеяться, что оно все само рассосется. Вопрос не в том, чтобы забыть, а в том, чтобы перестать бояться своих собственных воспоминаний. Стыд за реакцию — это вообще первое, что нужно выбросить на мусорку. Если ваша психика перегрузилась, значит, она требует не какого-то, извиняюсь, алкоголя или изоляции, отстранения от всего того, что есть, а от грамотной, наверное, перепрошивки само себя. Либо самостоятельно, либо с психологом, к примеру, Денисом Севером. И, возможно, это лечение в любом возрасте и абсолютно для каждого из нас. Поэтому живите полной жизнью, не страдайте от травм, лечитесь по возможности, берегите себя и, да, любите эту жизнь. Пожалуй, скажу это еще раз. Большое спасибо, Денис, за то, что пришел сегодня к нам. Мы разобрали с тобой действительно очень сложную тему, надеюсь, максимально подробно. Для того, чтобы посмотреть ее именно в видеоформате, забегайте через несколько деньков к нам на YouTube-канал, вы обязательно все увидите.
1: Спасибо тебе, и важное дополнение, любите эту жизнь, и самое главное, любите себя в ней.
0: Отлично, на этом мы закончили. Любите себя в ней, ну и, конечно же, любите МВ Радио, потому что здесь есть такие подкасты. Всем пока, до скорых встреч.
1: Спасибо.
2: На Минской волне 16 часов.

0: Реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
5: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха по Минской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Русское радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 12 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 13.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, что появится в Беларуси и насколько долгой может быть стройка.
0: Новости.
1: Вице-премьер Беларуси Юрий Шулейко представил коллективу Министерства природных ресурсов нового руководителя. Напомню, должность занял Максим Лысенко. Ранее он был заместителем бывшего главы ведомства. Юрий Шулейко отметил, что перед регулятором стоят серьезные задачи. Например, орган должен активно заниматься благоустройством земель и контролировать их состояние. Максим Лысенко подчеркнул, что министерство будет работать над выполнением поставленных целей. В Беларуси создадут образовательно-научный центр для подготовки кадров в сфере роботизации. Он откроется на базе холдинга «Горизонт». Центр станет площадкой для подготовки профильных специалистов. В планах к 2030 году увеличить плотность роботизации до 100 роботосистем на 10 тысяч работников. Студенты будут получать практический опыт прямо на производстве.
0: К новостям в мире.
1: Пакт о миграции и предоставлении убежища вступил в силу на всей территории Евросоюза. Документ направлен на создание общей системы управления миграцией. Он включает обязательную регистрацию и проверку безопасности людей, ускоренные пограничные процедуры и механизм солидарности между странами. Польша уже заявила, что не будет применять все положения. Правозащитники критикуют документ за сокращение прав беженцев. И к новостям в регионе. В Заславле поздравляют выпускников Минского района. 1500 11-классников получили напутствие от председателя райисполкома Дениса Колесиня. В копилке достижений 66 золотых и 5 серебряных медалей, а также 30 100-бальных результатов на централизованном экзамене. Глава района подчеркнул, что молодежь – это главная гордость и созидательный потенциал региона. И в завершение выпуска: в Барселоне достроили последнюю башню собора Саграда Фамилия. Возведение длилось 144 года и затягивалось из-за войн и нехватки средств. Крест на вершине изготовлен в Германии из бетона и нержавеющей стали. Он весит более 100 тонн. Современные технологии позволили сохранить замысел архитектора Антонио Гауди при строгих инженерных требованиях. Торжественное открытие состоится на следующей неделе. В среду папа Лев XIV проведет мессу по этому случаю.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.бай.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Завтра в Минской области будет пасмурно, дождь и, возможно, гроза. Ветер слабый, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до 10 градусов тепла. Днем от 11 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет, с вами Екатерина Гунько, и это проект, в котором технологии и поэзия сливаются воедино. Сегодня мы говорим о том, как маленькая случайность однажды меняет всю жизнь. О том, как открыть правильную дверь, повернуть за нужный угол и встретить самого главного человека. Евгений Долматовский. Случайность.
1: Факты.
2: Стихотворение было написано автором в конце 60-х годов прошлого века. В 1969 году композитор Алексей Акимян написал к нему музыку, и песня «Случайность» зажила своей жизнью. Впервые хит исполнил Вадим Мулерман, а чуть позже ее записал заслуженный артист Армянской ССР Арташес Аветян. Всенародную любовь и статус шедевра он обрел в проникновенном исполнении Анны Герман, которая часто включала песню в свой репертуар. Главный смысл произведения заключен в том, что все судьбоносные встречи, как радостные, так и трагические, порой зависят от банальных, на первый взгляд, жизненных случайностей и совпадений. Это произведение логично продолжает знаменитую тему случая в творчестве поэта. Здесь кармический поворот выступает как спасительная и определяющая сила человеческой судьбы. Жизнь – это цепочка случайностей, событий и неожиданных встреч. А сможет ли нейросеть передать те самые волнующие при этом эмоции? Давайте проверим.

0: «А мы случайно повстречались». Эти строки стали песней, которую знает вся страна. Ее поют на праздниках и в минуты тихой благодарности. Потому что такая песня – это про каждого из нас, про тех, кто однажды открыл нужную дверь, и про тех, кто только в начале своего пути.
1: Не нашел.
2: Программа «Соло на цифре» на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио.
1: Минская волна.
0: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 14 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине, Смолевичах. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
2: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о развитии социальной сферы Беларуси и чем собаки удивили ученых.
0: Новости.
2: Конфликт на Ближнем Востоке может быть завершен уже в этом году. Об этом Александр Лукашенко заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Президент отметил, что все зависит от желания буквально нескольких человек. По его словам, президент США нацелен на стабилизацию ситуации. Глава государства сделал прогноз, что конфликт России и Украины при особых условиях можно также закончить в этом году. В Беларуси разрабатывают нормы по созданию доступной среды в социальной сфере. Документ затронет здравоохранение, образование, торговлю и социальную сферу в целом. В разработке участвуют Министерство труда и Министерство строительства и архитектуры. Рекомендации помогут адаптировать существующие объекты инфраструктуры и сделать их более удобными для повседневной жизни.
0: К новостям в мире.
2: Военные учения пройдут в районе Сувалкского коридора с 16 по 26 июня. В них примет участие объединенная группа войск Литвы, Польши и Франции. Маневры получили название «Отважный кабан 2026». Цель – синхронизировать действия войск для быстрой защиты этого стратегически важного участка. В Беларуси купаться на официальных пляжах разрешено. Санэпидемслужба проверила около 1000 проб воды из зон массового отдыха. Специалисты подчеркнули, что несоответствий по микробиологическим показателям не выявлено. Ограничений на купание нет. Контроль качества воды будет продолжен. И в завершении выпуска ученые научились различать собак левшей и правшей. Подобно людям, домашние питомцы демонстрируют предпочтение правой или левой лапы. Итальянские исследователи разработали серию тестов на удержание игрушки, доставание лакомства и ходьбу по лестнице. В эксперименте участвовали около 50 здоровых собак разного возраста. Специалисты отмечают, знание ведущей лапы может помочь в дрессировке, оценке стресса и отборе служебных собак.
0: Новости компании.
2: От белорусского Полесья до берегов Каспия. Птицы, рыбаки, насекомое-призрак, загадочная шахматная змея и розовые фламинго – птицы утренней зари. Удивительная история животных и их жизни, в которой так много знакомого каждому из нас. Смотрите новый выпуск программы «Все как у людей» завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Ну что, друзья, пятница, 12 июня на календаре, долгожданные выходные, вот-вот они уже замаячили перед моими глазами, а за окном настоящий летний дождь. Но мы-то знаем, плохой погоды не бывает, когда дома тепло и уютно. Ближайшие часы мы проведем вместе, согреваясь отличной музыкой, душевными разговорами и классным настроением. Кстати, в этом часе я разыграю билеты в Мадагаскар и потанцуем с Никой Романовой в пятничном МВ-ремиксе, поэтому, друзья, никуда не переключайтесь, делайте погромче. Устраивайтесь поудобнее, вы в правильном месте, на Минской волне. У микрофона я, Вика Красовская, 3 часа проведем. Кстати, номер для связи 8029-1010-307. Возможно, сегодня какого-то важное событие. Может быть, свадьба, день рождения или даже выпускной. Да-да, друзья, поздравляю. Я знаю, что сегодня важное событие. Я поздравляю и родителей, и детей, и бабушек, и дедушек с этим замечательным поводом. Выпускной, он же, понимаете, первый раз и последний раз. В общем, отпразднуйте его по полной программе вместе с Минской волной. Всем привет!
0: Легко и спокойно, как дома.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Перепелка.
1: А на часах тем временем 17:20. Раз уж лето у нас не задалось, ну, как минимум, сегодня все жалуются на погоду, все говорят, забыли зонтики, надели не те куртки, а надо было пальто или, как минимум, какой-то летний пуховик. Я предлагаю дизайнерам ввести такой тренд, потому что у нас в Беларуси каждый день что-то новенькое, поэтому и антресоль пустует, все надо, и сапоги, и босоножки, и как-то через день мы это все носим. Поэтому предлагаю немножко расслабиться и отправлю вас в Мадагаскар. Да-да, это надувной парк для активного отдыха для всей семьи. Для вас и ваших детей игровые зоны, состоящие из лабиринтов, горок, надувных зверюшек и большой зоны для прыжков. А также можно отпраздновать детский день рождения. Под ключ – это подсказка для мам и пап, которые не хотят дома что-то там для детей готовить. Мадагаскар, ТРЦ Червинский, 3-й этаж, без выходных, с 10 утра до 10 вечера. Ну да, Мадагаскар – место силы для многих родителей и детей. Ну а мы подзаряжаться будем классной музыкой, потому что игра «Перепелка» хороша тем, что в пятницу мы просим нейросеть переделать популярный хит на каком-то другом языке. Сегодня будет английский, русскоязычная песня, которая играет на всех вечеринках, на всех юбилеях, на всех свадьбах. Многие под эту песню, я не знаю, замуж выходили, вспомнят с большой любовью и благодарностью. Поэтому давайте послушаем, как бы она звучала на английском. Ваша задача догадаться, кто ее спел, прислать ответы в Viber, Telegram по номеру 8020. 9 10 10 307. Побеждает сегодня 12-е сообщение с правильным ответом.

0: Я считаю, что эта песня должна войти в плейлист «Минской волны» как минимум по пятницам, по вечерам. Ну, а вы, давайте догадывайтесь, это не Крис де Бурки, не Стинг и не кто-то там из Майкла Джексона. Это наше, это родное. Жду ответы. 8029-1010-307-12 сообщение. Где ты?
1: Как дома шоу на МВ-радио.

0: на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё – значит лучшее.
2: Авто выбирай на бутик «Автобай».
3: Авто продавай на бутик «Автобай».
2: Авто меняй на бутик «Автобай».
3: Авто покупай на бутик «Автобай».
4: Более 3500 хороших авто в наличии.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
4: на сайте бутикавто.бай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Перепелка.
1: Ну что, привет, кто на Минской волне проводит этот вечер? Игра «Перепелка», нейросеть вместе со мной в студии. Да, я ее вижу, я ее чувствую, и вы ее услышите. Переделала на известный хит, который вы 100% слышали. Если не слышали, то вы зумер или альфа, или кто-нибудь еще более юный, не знаю, кто вы. Главная задача была догадаться, кто эту песню спел, прислать ответы в Вайбер, Телеграм и оказаться 12-м. Давайте напомню задание.
0: «Перепелка».

да, это бессмертный хит, который прозвучал сейчас на английском языке. Мне кажется, что на какой бы тональности, на какой бы ноте не прозвучала эта песня, хоть на китайском, английском и еще каком-нибудь языке, она будет узнаваема всегда, потому что это хит на все времена. Слушаем отгадку. Оригинал.

0: вот даже представила эту группу «Фристайл», которая спела песню «Ах, какая женщина». Вот, понимаете, атмосфера, которую невозможно забыть и сложно повторить сейчас, потому что то, что происходило раньше в ресторанах, сейчас это немыслимо. Но мы этому, кстати, очень рады. А я рада еще больше, что победителя нашла. Зовут его Артур. Он прислал 12-м сообщение. Артур, я вас отправляю на Мадагаскар. Пока не на остров, хотелось бы очень, но в прекрасное место. Это развлекательный центр для детей и взрослых. Там и надувные батуты. Там и море позитивных цветов, которые будут вас окружать. Прыжки. Можно день рождения отпраздновать детский. Мадагаскар. ТРЦ Червинский, 3-й этаж, без выходных. С 10 утра до 10 вечера. Вы представьте, как вы здорово там проведете время. Ну а мы здесь будем танцевать, потому что на горизонте, а точнее где-то уже я слышу каблуки нашей Ники Романовой, а она самая главная по вечернему МВ-ремиксу. Именно в пятницу он звучит специально для вас, поэтому, друзья, мы обязаны добавить этому вечеру правильного ритма и согревающих вибраций. Делайте погромче, оставайтесь на минской волне, в начале часа будут новости, ну а я потом обязательно вернусь с подарками, все как вы любите. У микрофона Вика Красовская.
1: Как дома шоу на МВ-радио.

иногда в избытке чувств летят такие искорки, что можно ненароком опалить себе крылья, как от жаркого летнего солнца. MV Remix. Молли, опаленные солнцем.

0: после падения, как и после сложной рабочей недели, главное – набраться сил и подняться. Хотя можно и полежать. Сегодня имеем полное право.
1: MV Remix.
0: Миша Марвин, имеешь право.

0: Пятница не терпит компромиссов. Не тратьте время на сравнение. Выбирайте сразу лучшее, чтобы даже самому себе позавидовать. Лучшую музыку, лучшую компанию, лучшую радиостанцию. Услышимся через неделю. Держите ритм. Пока.
1: МВ Ремикс на МВ Радио. Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам!
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк, улица Ленина, 96В.
4: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
5: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
4: Не ври! Мам, ты где?
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
7: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 12 до 15 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвеже, Заславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 14.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где запустят производство электроники для машин и на что реагируют хищные растения.
0: Новости.
1: Соединенным Штатам Америки надо действовать быстрее в деле завершения конфликта с Ираном. Об этом президент Беларуси заявил в интервью телеканалу «Аль-Арабия». Александр Лукашенко отметил, что конфликт на Ближнем Востоке сильно влияет на экономическую ситуацию далеко за пределами своего региона. Политик отметил, что союзники Тегерана постоянно призывают к завершению конфликта. Президент уверен, что Иран участвует в ситуации только из-за агрессивных действий США. В Беларуси запускают проект по развитию автомобильной электроники. Холдинг «Горизонт» и компания «Белджи» подписали соглашение о сотрудничестве. Производство мультимедийных систем для автомобилей организуют на мощностях «Горизонта». Серийный выпуск панелей приборов, дисплеев и блоков управления планируют начать в начале следующего года. Системы будут устанавливать на автомобиле «Белджи» X50+. Проект повысит уровень локализации и создаст новые рабочие места.
0: Новостям в мире.
1: В Калифорнии произошел масштабный пожар на складе медикаментов. Огонь полностью охватил здание площадью 93 тысячи квадратных метров. Система пожаротушения не работала, а в гидрантах не было воды. Пламя распространилось по крыше и проникло внутрь за полчаса. К счастью, пострадавших нет. По оценкам пожарных, тушение займет несколько дней. И к новостям в регионе. В Молодечно проходит мероприятие национального фестиваля белорусской песни и поэзии. Цель фестиваля – сохранение культурного наследия и открытие молодых талантов. С начала недели работали творческие площадки, выставки народных мастеров и концерты духовой музыки. Сегодня состоялся финал конкурса юных вокалистов «Молодечок». Этим вечером на главной сцене амфитеатра состоится церемония открытия. И в завершении выпуска физики из Франции выяснили, как растение Венерина мухоловка захлопывает ловушку. По словам ученых, старая гипотеза о перераспределении воды не подтвердилась. Оказалось, что закрытие ловушки происходит за 0,1 секунды. Растение реагирует на 2 прикосновения к специальным волоскам. Ключевую роль играет быстрое размягчение внешнего слоя листа, из-за которого ловушка и захлопывается.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек, 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Ну что, привет, любимая столица. Знаю, не просто сейчас на дорогах, но я, вот знаете, о чем подумала. Существует же примета: если идет дождь на свадьбу, то это к деньгам. То на выпускной — это что, к экстренной смене дресс-кода, например, на резиновые сапоги и дождевики, или к тому, что слезы учителей наконец-то обрели масштаб. Я знаю, сегодня выпускные. Ребят, поздравляю всем, кто отправился получать свои дипломы, свои аттестаты. Вообще все, что вы заработали, вы получите сегодня. И поверьте, эти годы вы будете вспоминать. Кто-то с улыбкой, кто-то со слезами на глазах. Но, поверьте, количество затруднений движения и цены на такси вы тоже можете запомнить, потому что 7 баллов, вот только что было 8, это хорошо, что чуть-чуть меньше стало, сервис Яндекс Пробки нам докладывает. Ну что же, основное затруднение: площадь Ванеева, Партизанский проспект, вам привет, очень длинная пробка, улица Ленина и пересечение проспекта Независимости, площадь Бангалор, это улица Сурганова и вся Орловка, это Долгиновский тракт, это Старовилинский тракт и улица Нововилинская. На МКАДе есть ДТП в районе Сухарева, внутреннее кольцо стоит, съезд на Малиновку тоже с кольцевой затруднено движение, несколько ДТП на Аэродромной, там тоже сейчас не просто переезжать, доезжать, а еще я вижу в Степянке несколько ДТП, кольцевая внутренняя сторона, друзья, объезжайте, потому что не быстро вы точно доберетесь. Улица Гинтовта, это Уручье, вам тоже сложно сейчас ехать, я это вижу, ну и вижу затруднения в Зеленый Луг, выезд из города затруднен, поэтому, друзья, с Минской волной вы везде успеете, я вам это гарантирую, тем более, если вы останетесь поиграть с нами, что не так у шефа, начнется совсем скоро, ну а в финале часа я расскажу, что там у Илона Маска, может быть, он еще богаче стал, а может быть, потерял свои триллионы. Обязательно дождитесь, у микрофона Вика Красовская. Всем легкого, доброго и нескучного вечера.
0: Обстановка на дорогах. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Новое радио. Вкусно и ароматно. Как дома.
1: А вы знали, что ужин в пятницу вечером может быть королевским, даже если вы не выходите из дома? Давайте устроим прямо сейчас гастрономический телепорт. Никуда ехать не надо. Даже пиццу банальную заказывать не будем сегодня. Мы будем готовить легендарное славянское блюдо верещаку. Да, это то самое сочное мясо, домашние колбаски, которые томятся в густом ароматном соусе. И так аппетитно шкварчат на сковороде, что этот звук мигом разгонит любую вот ту самую осеннюю хандру, которая посреди лета у нас тут нарисовалась. Да, блюдо сытное, сочное, но мы себе это можем позволить. Погода шепчет, поэтому я считаю, что никаких, знаете, средиземноморских салатов нам не надо. Что-то такое аппетитное, настоящее. Тем более партнер нашего розыгрыша «Стадар» – компания, которая представляет потрясающие продукты. Кетчуп, сок, пюре. Вы получите целый дегустационный сет благодаря участию в игре «Что не так у шефа». Используются тщательно отобранные сочные помидоры, выращенные белорусскими фермерами. Добавляются самые необходимые натуральные ингредиенты. Кетчуп «Стадар» для тех, кто любит вкус и пользу. Я кетчуп люблю. Я знаю, что многие дети любят, а для детей мы выбираем все самое лучшее. Поэтому, друзья, играем «Что не так у шефа». Я читаю рецепт классической верещаки. Ваша задача догадаться, какой ингредиент лишний, а я его всегда добавлю. Я та еще хозяйка, у меня фантазия ого-го работает. Если догадаетесь, что там не так в этом рецепте, что пошло не так, присылайте ответы в Viber, Telegram по номеру 8029-1010-307. 12-е сообщение с правильным ответом станет победным. Думаю, что все понимают, о чем идет речь. Настраиваемся, притягиваем удачу, вселенная с вами, и начинаем играть.
0: Что не так у шефа?
1: Для классической верещаки нам понадобятся домашние колбаски, свиная грудинка или ребрышки, малина, репчатый лук, хлебный квас, вода, мука и обязательно специи, тмин, лавровый лист, черный перец и обязательно соль. Что здесь лишнее?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на Минской волне.
2: Бренд-бутик «Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус-2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд-бутик «Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» Автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: радио. Что не так у шефа?
1: Мне кажется, я уже даже услышала из соседних домов, как шкварчат те самые ребрышки, возможно, колбаски. У кого что было в морозилке, в холодильнике. Да, друзья, готовим традиционное блюдо для каждой белорусской семьи. Это верещака. Ну, конечно, сравнивая то с нашей мочанкой, по сути, все одно и то же. Да? Пожирнее что-то берем, добавляем муку, чтобы там все прожарилось, ну и с огромным удовольствием едим. Много было правильных ответов, наверное, ни одного неправильного, потому что, я считаю, наши люди должны знать эти рецепты и передавать, как говорится, из поколения в поколение. Напоминаю, верещака состоит из колбасок, ребрышек, свиной грудинки, репчатого лука. Туда добавляют в старинном рецепте хлебный квас. Я, правда, не пробовала с ним. Вода, мука, ну и большое количество специй, которые вы любите. Классический лавровый лист, мин, черный перец, обязательно соль. Ну, я как истинная хозяйка, которая никогда не готовила верещаку, лично ела часто, люблю ее, решила малину добавить. Ну, так, для того, чтобы вас запутать. Конечно, все догадались, прислали ответы. И нашла я 12-е правильное сообщение. Человека зовут Александр. Последние цифры номера 9650. Александр, обещайте мне приготовить, ну, как минимум на этих выходных, это легендарное блюдо, потому что вы забираете дегустационный сет от торговой марки «Стадар». Там будет и кетчуп, и пюре, и сок. В общем, все самые яркие, самые вкусные продукты. Обязательно в магазинах обращайтесь на торговую марку «Стадар». Это все в стекле, это все качественно, это все наше. А вообще самый яркий на полке – это кетчуп. Кетчуп – это что-то уникальное. Из томатов, воплощение натуральности. Используют только тщательно отобранные сочные помидоры, выращенные белорусскими фермерами. И добавляются только самые необходимые натуральные ингредиенты. В общем, «Стадар», мы вас любим, мы вас обожаем и разыгрываем среди наших постоянных, ну и не совсем постоянных слушателей. Кстати, не забывайте подписываться на наши соцсети. «Минская волна» есть не только в FM-диапазоне, но и в онлайн-пространстве мы вещаем. Радиоплеер «Беларусь» скачивайте, добавляйте, чтобы в машине в любом месте у вас ловила наша станция. Ну а я, друзья, расскажу, что там и сколько заработал Илон Маск, а мы любим посчитать деньги, ну, признайтесь честно. Это всегда очень интересно. Обязательно дождитесь и никуда не переключайтесь.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.
2: Вместе нам быть суждено. Мы опускались на дно, громко кричали.

золотую страницу. Что делать с такими деньгами? Вот всегда фантазируем, да, по этому поводу, куда бы я потратила эти деньги, да. Ну, например, можно выкупить весь Илонвилл на Марсе, да, уже продается, надо посмотреть только по каким ценам. Или, наконец-то, починить алгоритмы бывшей птички Твиттер, а лучше подарить каждому жителю Земли по чашке кофе. Но самое интересное, что у Илона все равно деньги останутся. Вот такие новости, друзья. Ждем в студии Екатерину Гунько с актуальными новостями, поэтому никуда не переключаемся, делаем громче. Впереди только самая классная музыка. У микрофона я, Вика Красовская.

0: на Минской волне.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: 25 лет и 25 добрых дел. В честь 25-летия филиала Белгосстраха по Минской области и его представительств с апреля по июнь реализуется благотворительный проект «25 добрых дел». Цель проекта – забота о Минщине, помощь уязвимым слоям населения, благоустройство региона и защита экологии. Филиал Белгосстраха.

0: Сахапаминской области ценит ваше доверие и гордится общими успехами. Желаем вам процветания и благополучия. Все подробности о страховании и инициативах можно узнать на сайте bgs.by.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
5: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: А вечер пятницы продолжается на Минской волне. Я знаю, что вы ждали этого момента, когда можно выйти со своей любимой работы, снять галстук, завести машину, главное включить кондиционер, чтобы окна не потели, и насладиться этим моментом. А я наслаждаюсь вдвойне, потому что в студии появилась Екатерина Гунько. Кать, привет.
1: Ох, как мне приятно. Привет, Вика, добрый вечер, слушатели. Вика, вечером в пятницу у меня к тебе только философский вопрос.
0: Ой, давай.
1: Давай обсудим, есть ли справедливость в мире, видела ли ты такое явление?
0: Для вечера пятницы это очень сложный вопрос, но я считаю, что справедливость — это все-таки компромисс и какие-то договоренности между людьми. Mm-hmm. Знаешь, говорят, правда у каждого своя, так и справедливость. Вот она
1: может
0: вроде
1: быть.
0: Есть, а вроде ее и нет.
1: А ее надо как-то добиваться, по-твоему
0: мнению? Ну, у каждого человека своя, естественно. Если ты воин в глубине души, то ты добьешься справедливости своей, как минимум.
1: Согласна с тобой, и мое мнение, что справедливость все-таки существует, и в подтверждении я приведу случай, который произошел у одного гонщика известного. Ему вернули заслуженное призовое место. А как это произошло, я расскажу в этом выпуске.
2: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 11 до 13 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 12.
2: На Минской волне 19 часов. Новости.
1: Беларусь представила свой туристический потенциал на выставке в Гонконге. Об этом рассказали в Национальном агентстве по туризму. Наша страна впервые представила национальный парк Припятский как визитную карточку белорусского Полесья. Объект презентует экологическое направление. Выставка проводится в 40-й раз и собирает профессионалов индустрии со всего мира. Март проверил объекты торговли и общепита при автозаправочных станциях по всей стране. Нарушения выявили почти в половине объектов. По сравнению с февралем, количество просроченных товаров уменьшилось. Проблемы остались только в Брестской области. Двум крупным операторам выдали предписание убрать из продажи неликвидные консервы и рыбу.
2: К новостям в мире.
1: ЦИК Армении аннулировал итоги выборов в парламент уже на третьем участке, на этот раз в городе Арташат, где в бюллетене не оказалось одной из партий. Ранее отменили результаты еще на двух участках. Правящая партия Никола Пашиняна набрала 49,8% голосов, но этого недостаточно для формирования правительства. Оппозиция заявляет о массовых нарушениях и требует полностью аннулировать итоги голосования. И к новостям в регионе. Председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко посетил фестиваль белорусской песни и поэзии в Молодечном. Главе области показали экспозицию к 85-летию Владимира Мулявина с личными вещами и костюмами легендарного артиста. Также он побывал на улице Притыцкого, где народные умельцы представили свою продукцию. Также в Краеведческом музее открылась выставка живописи Виктора Данилова. И в завершении выпуска гонщику «Формулы-1» Пьеру Гасли вернули третье место спустя неделю после гонки в Монако. Француз финишировал третьим, но из-за двух штрафов и превышения скорости на питлейне его отбросили на седьмую позицию. Команда подала апелляцию, и выяснилось, что измерительная система работала неверно. Дистанцию на въезде определили неправильно. По итогу штрафы аннулировали, а в итоговом протоколе Пьер Гасли снова на третьем месте.
2: Новости компании.
1: Что же такое женское счастье? Две женщины, две судьбы и путь длиною в годы к себе настоящей. Ирина Месяц и писательница Виктория Клевко о поиске любви дома и внутренней опоры. Смотрите программу «Белорусский стандарт. Женщины. Поиск счастья» на телеканале «Мир» в понедельник в 10:10.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 77 копеек, евро 3 рубля и 20 копеек. 100 российских оценивают в 3 рубля и 84 копейки белорусских. А это все новости к данной минуте. Уже завтра мы вновь расскажем вам о самом важном и интересном.
2: информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Да, действительно, как дома мы чувствуем сегодня, этим вечером никуда не хочется идти, уж правда, даже если у многих были какие-то важные планы, мероприятия, они стали отменяться, и вы знаете что? Психологи даже назвали такой термин, как «джома». Это удовольствие от того, что вы остаетесь дома в комфорте, вместо того, чтобы тратить силы на социальные обязательства. Ну, например, договорились вы с подружками сегодня посидеть, кофе выпить вечером. И вот там что-то пошло не так, отменились, и никто не придет, и вы такие в глубине души дико рады, что планы отменились. Ну, давайте честными, у всех такое было. Но если не было, напишите обязательно в Viber, Telegram, мессенджеры наши 8029-1010-307. И в целом вопрос очень интересный, он с подвохом. Бывает, что правда, ты договорился, но так не хочется, погода это не шепчет, настроение не такое. Ну, а мы, женщины, вообще персоны, понимаете, утром ты веселишься, а вечером ты плачешь. У нас настроение еще как прыгает, еще покруче, чем погода в Минске. Поэтому давайте, в какой момент жизни фраза «никуда не надо идти» стала звучать интереснее, чем «погнали в клуб до утра»? Или мы реально устали, или просто официально превратились в скучных домоседов? В общем, жду ваши честные, пугающие, возможно, и смешные признания. И когда вы поняли, что тот самый домашний халат победил тусовки, когда это случилось? Я, признаюсь честно, думала, что я всю жизнь, каждую субботу буду ходить на дискотеку. И кто бы мог подумать, что в какой-то момент жизни, я не помню, я не зафиксировала, все пошло совсем не так. Пишите ваше мнение. У микрофона Вика Красовская. Я еще целый час вместе с вами проведу. Никуда не переключайтесь. Море классной музыки. Ну и, как всегда, ваши сообщения в финале этого часа.
0: Весело и шумно, как дома. На Минской волне.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Как дома шоу на 97.4 FM.
1: Мне кажется, только в нашем шоу «Как дома» необходимо обсуждать эту тему, когда тебя пригласили на мероприятие, посидеть с подружками в кафе, либо еще с кем-нибудь встретиться, но мероприятие отменилось, а в глубине души ты очень-очень рад, что и отказываться не надо, и как будто бы не ты виноват в том, что сорвалось. Вот дождь сегодня у многих отменил планы, правда, выпускные не отменились, это уже хорошо. Но я хочу рассказать, что есть даже такой термин, вот есть люди, которые обожают дождь, называют их плювиофилами. Вот представьте себе, психотерапевты утверждают, что стук капель по стеклу генерирует так называемый розовый шум. Он снижает активность мозга, снимает тревожность и вызывает детское чувство безопасности. Поэтому желание остаться дома в пятницу – это не старость, а защита от эмоционального выгорания. Какой модный термин нынче. За рабочую неделю мозг перегружается контактами. Многие психологи говорят, что вечер в одиночестве или с близкими восстанавливает психику в 3 раза быстрее, чем какое-то шумное место, в кинотеатр вы пойдете или на вечеринку. И еще шутят психологи, что принятие своего возраста начинается тогда, когда вы перестаете стыдиться своей скучной жизни. Способность провести вечер пятницы на диване без грызущего чувства вины – признак высокой самооценки и стабильной психики. То есть, если в молодости ты, когда остаешься дома, тебе говорят, ну что ты, как бабка старая осталась, никуда не идешь, пойдем с нами. Ну понятно, когда девчонки молодые, парни, все хотят познакомиться, наладить свою личную жизнь, которая еще такая зыбкая, то, конечно, хочется выйти и хочется получить новых впечатлений. Но сейчас, когда ты становишься постарше, ценишь комфорт, когда под этот дождь выбежать ради того, чтобы встретиться с подругами и где-то потанцевать, нет, я лучше дома заварю себе вкусный ромашковый чай, включу сериал, либо возьму любимую книгу, под тот самый розовый шум буду медитировать. А сон, кстати, тоже медитация, на всякий случай. Пишите ваши сообщения, как вы проводите вечер пятницы, что с вами происходит, как происходит трансформация возраста от юной молодой Лани к умудренной возрастом женщины, но при этом вам за это не то что не стыдно, вы даже гордитесь этим состоянием. 8029 1010 307, это Viber и Telegram.
0: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама.
2: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
3: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
4: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Обсуждаем сегодня эффект Джома. Это удовольствие от того, что вы остаетесь дома в комфорте, вот как сегодня, да, вместо того, чтобы тратить силы на социальные обязательства, на кофе с подружками, на встречу с коллегами, ну и на какое-нибудь кино с малознакомым еще молодым человеком. Да, и такое бывает в нашей жизни. Ну, лень, некоторые говорят. Но есть то самое чувство, знакомое каждому, когда мероприятие отменилось, к которому вроде как ты и планировал, и деньги нашел, и время, и силы, а потом отменяется, и вот на душе так тепло, так хорошо. Игорь написал: «Мне сегодня исполнилось 34 года. Игорь, я вас поздравляю. Друзья звали отметить, а я сижу, смотрю на ливень и радуюсь, что есть легальный повод никуда не идти. Мой лучший подарок сегодня – это плед, пицца и PlayStation. Я официально стар». Вы суперстар, Игорь. Ну и, как говорят психологи, если вы официально признаете, что вам скучный досуг приятен и хорош, значит, вы гармоничная личность, не побоюсь этого слова. Ольга написала: «Признаюсь, я специально не взяла зонт утром, чтобы вечером с чистой совестью сказать парню: ой, я так промокла и устала, давай никуда не поедем, закажем суши». В общем, план сработал. Ольга, вы не просто коварная женщина, вы должны продавать курсы и мастер-класс проводить, как сделать свидание максимально удобным для себя. Максим написал: «Ну какое старее, мы просто стали ценить комфорт. Зачем тратить кучу денег на такси в дождь и стоять в очереди в клуб, если дома есть все, колонка, никого чужого, и мы тусуем на кухне». Макс, ну, дома на кухне, и она снимет туфли, как поет Асти, ну, это же классика. Алена написала: «Поняла, что старею, когда лучшей покупкой месяца посчитала не туфли на шпильке, а робот-пылесос. Сижу сейчас, пью чай, а он за меня убирается, и никакой клуб мне не нужен». Ну, вы знаете, Алена, я могу с вами поспорить. Иногда и то, и другое надо. Все зависит от настроения. Ну, вот еще Диму прочитаю. Сижу в машине, жду девушку, завидую вам. Мою романтику любит. Хочет гулять под зонтом. Спасите, включите трек погорячее. Дмитрий, я думаю, что девушка, когда придет, вот вы согреетесь 100%. Она сделает все, чтобы вам было комфортно, но любит она гулять под дождем. Я думаю, что перерастет. Дим, мы-то понимаем, о чем говорим с вами. Но какая погода будет завтра? Будете вы босиком под дождем гулять или все-таки придется надеть что-то потеплее? Узнаете через несколько минут.
1: Легко и спокойно, как дома. Трек с водором Беларуси.

0: МВ-радио. О погоде.
1: Белгидромет говорит о том, что завтра на территории нашей страны будут сильные дожди и даже грозы. Ветер западной четверти умеренный, порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 7-14, по северо-востоку до плюс 16, максимальная днем 15-22 градуса тепла. В любимой столице ночью 9-11, дождь, возможно, гроза. Днем воздух прогреется от 18 до 20, и также будет дождь и гроза. Поэтому, друзья, не забываем брать зонтики, не знаю, резиновые сапоги, возможно, у вас есть какие-то плащ-палатки. А лучше слушайте «Минскую волну», поднимайте себе настроение, проводите время только в удовольствии. В понедельник я обязательно вернусь. Это «Как дома» шоу. Вика Красовская. Всем классных выходных. Пока-пока.
0: Легко и спокойно, как дома.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

Завтра в Минской области будет пасмурно. Дождь, возможно, гроза. Ветер слабый, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до 10 градусов тепла. Днем от 11 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет пасмурно. Дождь, возможно, гроза. Ветер слабый, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до 10 градусов тепла. Днем от 11 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: На Минской волне 22 часа.
1: Yeah.

Завтра в Минской области будет пасмурно. Дождь, возможно, гроза. Ветер слабый, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до 10 градусов тепла. Днем от 11 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

Завтра в Минской области будет пасмурно. Дождь, возможно, гроза. Ветер слабый, при грозе порывы до 14 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до 10 градусов тепла. Днем от 11 до 18 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.